0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.

0: 101.5.
1: Твое время 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5. Волгоград FM.
1: Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми категориями, которые коснется проект «Российской полки», сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. По его словам, российская косметическая процедура уже пользуется популярностью и представлена во всех потребительских сегментах. Минпромторг подготовил законопроект, обязывающий размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. Изначально он должен был вступить в силу с 1 марта текущего года, но теперь запуск перенесен на год позже, до 1 марта 2027 года, чтобы ритейлеры и маркетплейсы успели подготовиться. Партия «Новые люди» намерена содействовать правительству Российской Федерации в популяризации и внедрении корпоративных стандартов в сфере демографии. Партия планирует поддерживать работающие семьи, стимулируя рождение детей, предлагая гибкие формы занятости и меры поддержки для женщин-матерей. По мнению Авксентьевой, хорошие корпоративные программы помогут создать эффективную синергию бизнеса и государства, способствующую решению демографических проблем. Она выразила недовольство качеством полученных ответов на направленные ранее депутатские запросы по регионам, отметив, что большинство из них оказались формальными отписками. Несмотря на это, партия готова продолжить работу, включая выезд на места и общение с представителями бизнеса. В Дзержинском районе Волгограда с 11 мая начинаются работы по реконструкции 4,5-километрового участка трамвайной линии от улицы Космонавтов в микрорайоне Жилгородок до улицы Хорошева. В этой связи меняется работа трамваев номер 5, 7, 10 и 12. Полиция Волгограда задержала 39-летнего жителя ДНР, подозреваемого в мошенничестве. Мужчина, действуя по объявлению о подработке, собрал у 92-летней волгоградки 200 тысяч рублей, полученных ей по указанию звонившего, представившегося силовиком. Злоумышленник пытался получить еще 700 тысяч, но их у пенсионерки не оказалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы. Проводится мероприятие по установлению его причастности к другим подобным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области.

и сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Как говорил мой дед, не сиди без дела, а лежи. Друзья, нам нужно все-таки вставать, надо что-то делать, надо двигаться. И вот, пожалуйста, три человека как минимум в городе-герое Волгограде сегодня встали, подвигались немножечко и оказались в сидячем положении, но, в принципе, бодры.
3: Подвигались прям совсем немножечко, чисто символически.
2: Чисто символически, да. Точно не 10 тысяч шагов.
3: Нет. Пробежек ноль.
2: Пробежек ноль. Активность, соответственно, тоже практически нулевая. Но, опять же, мы здесь же, мы же в студии. Это же не голограммы, не фонограммы. С вами Эльнур Нугманов.
3: Дина Костичкин.
4: Олег Шарапов. Доброе утро.
2: Это утреннее шоу.
3: 3-4.
2: Ну, что будем? Что будем рассказывать людям там? Что там у нас? Какой план?
3: Сразу к делу? Сразу к делу? Или чуть-чуть обсудим что-то?
2: Ну, давайте что-нибудь обсудим. Например, какое-нибудь дело.
4: Да, сколько ты уже скинул на интервальном голодании, Олег?
2: 2 килограмма.
3: Интервальное?
4: Молодец.
2: А ну, для 2 килограмма это, вообще-то считается? Незаметно. 2 килограмма незаметно.
3: 2 килограмма чисто это же такая плавающая, правильно?
2: Походу, да.
3: Это же плавающая. 2 килограмма они могут...
4: Плюс... Мастер обесценивания Эльнур.
2: Да. В твоем случае 2 килограмма это плавающий, потому что у тебя минус 2, плюс 2, нормально.
3: Очень быстро. А в твоем?
2: Ну, в моем пока держится.
3: Так, Дин, у тебя тоже интервальное голодание?
4: Да, но нет весов.
2: Кстати, прикольно.
4: Чисто на глаз, пацаны.
3: Ну, как на глаз?
4: Возможно, вам должно быть виднее.
3: Давай мы оценим на глаз.
4: Возможно, вам должно быть виднее. Подождите.
2: Обидно, обидно.
4: Вот так сам.
2: Да, это мышцы.
3: Да, да, да, мощно.
2: Это мышцы.
3: Мощно.
2: Нам нужны потери у того самого.
4: Мастер обесценивания Олег.
2: Не, я сказал мышцы.
4: Обесценил мой жирок.
2: Да, согласен, да. Но...
4: Пойду, как приложусь бочком.
3: Вот мы донаты собираем. Ребята голодают. Ребята голодают не просто так.

0: на самом деле, они прикрываются.
1: Просто закрыли завтрак в эфире, да, закончился.
0: Теперь все, они голодают. Ну, в общем, теперь все, мы можем к делу, да, смолток?
2: Да, можем к делу.
1: А, мы, кстати, что-то даже не обсудили, как мы день радио отметили.
2: Да ладно, это было еще на прошлой неделе.
1: Как и Люба в костюме Олега.
0: Это потом я выложу.
1: И обещал рилс. Дина, что не выкладывай, никогда не выкладывай. Подожди, я сейчас все выложу.
2: Он ждет актуальности.
0: Сейчас. Я жду актуальности. Сейчас Олег станет суперзвездой. Я когда сделаю, получается, выложу, что я делал на него косплей.
2: Прикольно. Вот здесь ты, конечно, в меня веришь.
0: Да.
1: А похудение не очень.
0: Теперь к делу, да? Теперь к делу.
2: Давай.
0: Рубрика «Сенсация», конкурс «Проще простого», рубрика «День в истории» с интересными событиями, которые сегодня происходят в этом дне. Также прогноз погоды тоже ожидаем мы уже с минут на минуту.
2: Ну, пора стартовать, получается.
0: Да.
2: Давай стартовать. Как это обычно происходит у нас?
0: Я не помню.
2: Дина?
0: Тоже не помню.
1: Подожди, «Самое родное в мире» — это шоу 3-4, это понятно.
2: Но?
1: А почему это? Эльнур, вот он больше всех ест, у него больше всех углеводов, энергии.
2: Так.
1: И работы мозга, по идее, да?
2: Согласен.
1: А почему-то он забывает.
0: А я уже... Не будем об этом, давайте. Не сейчас.
2: Хорошо.
0: Попозже, ребят, попозже.
2: Друзья, «Самое родное в мире» — это шоу...
0: Какое? 3-4. Да-да-да. Вот это.

0: Реклама.
1: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
3: Горячее весеннее предложение от Хабов Фрэш. Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших Хабах Фрэш с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина 65Б/1, проспект маршала Жукова 94Д.
4: В честь Дня Великой Победы завод «Биотех» дарит скидку 36% на керамический кирпич и термоблок «Сталинградский камень» при единовременной оплате. Участникам СВО особенные условия. Подробности по телефону в Волгограде 49-81-27. Акция действует до 15 мая 2026 года.
5: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+.
7: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
9: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
10: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: Ну, давайте куда-нибудь отправимся путешествовать, друзья. У нас время 7 часов 19 минут. Вот как раз обычно, приблизительно плюс-минус. В это время мы куда-то, значит, мотаемся. Вот, решили выскочить за пределы городской области, чтобы проверить, что там прикольного есть.
2: Я отправляюсь в Московскую область. Там существует населенный пункт под названием Кузяево.
1: Кузяево.
2: Все домовенки Кузи, видимо, отправляются именно туда, в какой-то свой отпуск, на санаторно-курортное лечение от этих дурацких хозяев.
1: Прикольно.
2: В многоквартирном доме, мне кажется, быть стрёмно домовым.
1: Прикольно.
2: Это же не частный дом в деревне, правильно?
1: Прикольно, да. Да.
2: А там как-то так себе. А вот в Московской области наверняка неплохо.
1: И Кузяево.
2: А, кому-то надо, да? Ну ладно, плюс 12, слабый дождь.
1: Нет,
2: ну
1: может, говорите, вот, это я нашел тогда на Фанева.
2: Так.
1: Еще нет такого. Хотя было бы прикольно, я пытался. Значит, смотрите, что у нас есть. У нас есть храпки. Судя по всему, сегодня в храпках находится Эльнур. Да, значит, это в Вологодской области, плюс 13 там.
2: В Волгограде ясная погода, на данный момент плюс 17, осадков сегодня не ожидается, дует юго-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 25, ночью до плюс 14. Завтра в четверг ожидается облачное с прояснением погоды, еще и местами небольшой дождь. При этом температура примерно такая же. Плюс 24 днем и плюс 14 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Так, ребят, 7:30. Ничего себе! Нам нужно исследовать этот день с точки зрения календарных праздников, событий. 13 мая сегодня. Ну и давайте заглянем как раз в календарь. Что там мы
2: обнаружили? Время дунуть.
1: Время дунуть.
2: Да, лучшее время дунуть, потому что сегодня отмечается Всемирный день одуванчика.
1: Вау. Лично от себя поздравляю лично своего брата с Днем Черноморского флота в ВМФ России, потому что он там служил на корабле в Севастополе.
2: Ой, у нас у соседей, у родителей на даче, значит, чувак тоже служил, соответственно, у него есть целая традиция. То есть он не то, что отслужил, забыл, в общем-то.
1: Ага.
2: Он в День Черноморского флота.
1: Так.
2: Он, значит, себе поставил рядом с домиком, как сказать, вот этот колокольчик. Ну, морской, не морской. И они, короче, да, поднимают флаг в этот День Черноморского флота. Он надевает, видимо, там, ну, что-то парадное.
1: Да.
2: И они, значит, отмечают, звонят в колокольчик и поднимают флаг.
1: Прикольно.
2: Угу.
1: Ну,
2: Андрей,
1: традиция,
2: кстати, по всему.
1: Здорово.
2: Так, сегодняшний день рождения застежки-липучки.
1: Угу.
2: Вот кто-то наверняка, ну, во-первых, все те дети, которые никак не освоят завязывание шнурков, липучки — это топ 100%.
1: 100%.
2: Категория 3+, точно так считает.
1: Ну, категория, кстати, 47+, в моем случае, тоже работает.
2: А, ну, все, кто уже не может сгибать колени и поясницу, тоже такие липучки.
1: У
2: вас уже резиночки, потому что до липучек тоже надо дотянуться, Олег.
1: Согласен.
2: А вот эти тапочки,
1: так, чтобы можно было с помощью ложки надеть быстро, да? Смотри, день яблочного пирога и фруктового коктейля — это два разных, вроде как бы, правила. Праздника. Ну, типа, должно быть, но
2: да.
1: Вообще, на самом деле, сказал об этом, и все, я начал думать, так, а когда у меня заканчивается мой срок в голодании моем?
2: Так, значит, смотри, наш с тобой общий праздник,
1: так.
2: День леденцов от кашля.
1: Это да, это было.
2: Любим, да?
1: Это было, это бывает.
2: Вот эти все, вот такие вот режимы говорения. Так, мой праздник, Международный день хумуса.
1: Угу.
2: Только вчера затрепало.
1: Ты скажи, что такое, я не могу понять.
2: Ну, это же бобовое.
1: А, бобовое,
2: да.
1: Все.
2: Да, типа есть фасолька, есть хумус.
1: Понятно.
2: Очень вкусный.
1: Ага.
2: Так, Всемирный день концтоваров, День охранно-конвойных подразделений МВД Российской Федерации, но если говорить проще и короче, День конвоира.
1: Прикольно, прикольно.
2: Ребята, которые любят провожать. Ты говоришь, провожание — это прям работа.
1: В места не столь отдаленные.
2: Да. Не в последний путь, так сказать.
1: Да, зарегистрирована торговая марка застежки-липучки Velcro. Как раз про то, о чем мы говорили, 1958 год.
2: 100% тебе есть кого поздравить.
1: Ну-ка.
2: Потому что Богдан ходит на футбол. А сегодня Всемирный день футбольного тренера.
1: Александр Шаркова хочет поздравить.
2: Да, Саня, привет.
1: Наш первый тренер, да, тот, кто вложил любовь к футболу, вот, пожалуйста, мы о тебе не забыли. Так,
2: давайте к событиям, да, перейдем. Именно 13 мая 1754 года издан указ об основании первого банка в России. 272
1: года. Первый банк в России. Нормально.
2: Назад, да.
1: Так, в английском городе Сильверстоуне.
2: Секундочка.
1: Ну-ка.
2: Ты был в нашем центральном банке?
1: Давно.
2: Вот в этом здании на площади Ленина. Мне просто недавно попалось видео.
1: Mm-hmm. Ну, ты имеешь в виду на коммунистической?
2: Нет, это Сбер здоровый. А там есть на Комсе, по-моему, вот этот стоит, который просто он центральный банк.
1: А, центральный банк, да.
2: Да. Вот это здание с колонной.
1: Да, да, здание с колонной, да.
2: Вот. Мне попалось видео оттуда, и там еще такая плашка, Волгоград, вы вот не знаете, где это. Накол какой-то вот такой вирусный заголовок цепляющий, такое, где это место?
1: Mm-hmm.
2: А там внутри какие-то тоже вот такие балконы, тоже какие-то колонны. Думаю, это что? Это и так где у нас так?
1: Что за театр?
2: А это, оказывается, это он. Да.
1: Центральный банк.
2: Да, и туда бывают экскурсии бесплатные, но вот раз в какое-то время. Ну, в 1000 лет, допустим.
1: А там хранятся...
2: Челядь спускают.
1: Золотой запас Волгоградской области.
2: Ну, видимо, можно на зуб попробовать, наверное, раз в жизни.
1: Прикольно, люди приходят на вот эту экскурсию и такие, знаешь, ну, в бандане на лицо, в очках темных такие.
2: Как в черно-белых ковбойских фильмах?
1: Да, типа того. Пришли посмотреть, как будем брать этот банк, ну, как в старых добрых ковбойских фильмах.
2: Ну, или как в сериале «Бумажный дом».
1: Да, я не смотрел.
2: Не смотрел?
1: Нет.
2: А Партиджано, а Белла Чао.
1: А, точно. Заканчивается время у нас. В английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1 в 1950 году.
2: А в 1888, 13 мая, золотой закон отменил рабство в Бразилии. На этой позитивной ноте давайте перейдем к конкурсу.
1: Поздравляем.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
4: Почисть ковер со скидкой 20%.
5: Со скидкой 20%?
4: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
5: Круто!
4: Звони 99-68-68.
5: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
6: Реклама.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль 977-377.
9: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
10: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
11: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
12: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
13: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
11: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
12: В Агат-РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
16: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
17: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
16: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
17: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
18: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: проще простого. Конкурс в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
2: Да, друзья, можно прямо сейчас уже начинать дозваниваться. Напомню, что сейчас время волгоградское, 7 часов 41 минута. И, значит, можно звонить 39-101-5, потому что обычно, опять же, в это время, плюс-минус, мы разыгрываем подарки в конкурсе «Проще простого». Это, значит, один вопрос, два варианта ответа. Ну, какой-то вопрос, соответственно, будет связан, скорее всего, с календарным событием, которое мы обнаружили до этого. Ну, и если говорить про подарок, друзья, то от ИП Соболев Матвей Сергеевич, компания «Озеленение 34», саженец гортензии прямо сейчас отдадим тебе в руки, если ты, конечно, готов его забрать. Алло, привет.
3: Алло.
2: Да, кто это?
3: Здравствуйте.
2: Да, очень далеко ты от телефона, надо бы поближе.
4: Зато близко к железной дороге, судя по звуку.
2: Вообще, в целом, к любым дорогам мира.
4: Алло.
2: Да, кто это?
3: Доброе утро, Павел.
2: Павел. Паш, как настроение?
3: Великолепное.
2: Все. Мы не будем, соответственно, стараться его тебе испортить. Просто, если вдруг что-то пойдет не по плану, мы не виноваты. Итак, у нас есть один вопрос, два варианта ответа, да. Давай, поехали.
3: Слушай.
4: Итак, сегодня мы отмечаем День банков. Так как правильно он называется. Сейчас, секунду.
3: День банковского работника, наверное.
4: Первый банк вообще был открыт когда-то. В общем,
3: вообще примерно, великолепно.
4: Да, примерно в этот день. Но в России 13 мая 1754 издан указ об основании первого банка в России. Мы, соответственно, решили посвятить свой вопрос именно этому событию. Давай, как ты считаешь, что в древности, по одной из версий, стало прообразом процентов по кредиту? Для многих насущный вопросик, насущная проблемка. Итак, прообразом процентов по кредиту стал, допустим, либо скот, то бишь давали маленького теленка, а возвращали взрослого, иногда и с приплодом, либо яйца, то бишь давали десяток яиц, а возвращали два десятка яиц.
3: Я так понимаю, наверное, вариант первый.
4: Скот, да?
3: Что-что?
4: Скот. Правильно?
3: Да.
4: Вариант со скотом.
3: Да.
4: Ты абсолютно прав, поздравляем тебя. Надеемся, что кредитов у тебя нет, либо по супервыгодным процентной ставке.
2: Да. Ладно.
3: Что еще раз повторите?
4: Надеемся, что кредитов у тебя нет, либо по очень выгодной процентной ставке. Никакой кабалы. Нервно засмеялся наш герой.
2: Да. Да, если не брать тех телят, которых он взял буквально 10 лет назад. Ладно, Паш, давай отметим победу в эфире, прокричи название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
3: 3-4!
2: Нормально пойдет, громкость хорошая.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
5: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа. Не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
9: 12+.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
12: Ищите современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». 6 технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Вот это нормальная такая мотивация, ребятушки, на что? Правильно, на то, чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов. Так. А оказывается, в Подмосковье школьники могут получить за высокие баллы ЕГЭ 100 тысяч рублей. Нормально? Значит, смотри, для этого выпускникам нужно набрать 100 баллов сразу по двум и более предметам, рассказали в Московской областной думе. Помимо этого, преподаватели, подготовившие двух и более учеников, получивших наивысшие оценки на ЕГЭ, также получают премию еще и в размере 150 тысяч рублей. Угу. Прикинь, то есть получается школьник сотку, 150 тысяч, соответственно, учитель, который его подготовил. Ну, в случае, если это будет, опять же, два и более. Вот, ну, вполне себе прикольная история, слушай.
3: Мотивирующий, действительно. А потом можно, ну, в конце концов, в санатории под капельницей после всех этих экзаменов и сложного года.
2: Причем вместе со школьниками отправиться.
3: Да. У меня новость, конечно, не очень подходит. Но, если честно, вспоминаю вот этот 11 класс свой. Ну, кажется, 100 баллов у меня там было далековато. Но это самый стрёмный год, надо сказать, был в школьной жизни. Хотя в целом было весело.
2: Весело было.
3: В общем, не давите, пожалуйста, на школьников. От того, что они сдадут ЕГЭ не на 100 баллов, жизнь не поменяется. Поэтому.
2: Но сотку лучше получить, мне кажется, что такое давление мне нравится.
3: Ну, переезжайте в Московскую область. Чё, мы давай об этом. Зачем мы сейчас будем нервировать школьников, которые в нашей области ни черта не получат?
2: Ну.
3: Кроме грамоты, может быть.
2: Ну,
3: как
2: да.
3: в меме.
2: Да.
3: А что, не
2: ну, или возможно получить
3: ручек шариковый, не, ничего.
2: Билет пропускной в МГУ. Ну, например, 2 на 100 баллов ты сдал экзамена, уже у тебя, да? А если еще значок ГТО, то все, ты получаешь.
3: Ты очень сильно веришь в значок ГТО, в его силу.
2: Да.
3: Это тебе не лунная призма в Sailor Moon, Олег. У меня есть тоже сенсация.
2: Давай.
3: Давай так. Возможно, кто-то подумает, что это святотатство.
2: Так.
3: В начинку для пиццы добавили муравьев. Пожалуйста. Значит, в качестве начинки для пиццы...
2: Сейчас где-то вот эти любители ананасов такие...
3: Да, да,
2: а
3: да.
2: Я вам говорил, ребята, что вас ждет что-то более интересное. Да.
3: Итак, да, действительно, где-то периодически выбирается в качестве начинки для пиццы нечто настолько странное, что даже самые непримиримые спорщики-гурманы немедленно приходят к согласию и заявляют, что подобной мерзости на пицце не место. Итак, значит, в пиццу, да, действительно, добавили муравьев, эту закуску испекли в Бразилии, и по этому поводу многие пользователи заявили, что география излишня. Бразилия славится своими странными пиццами, так что о принадлежности к кулинарному эксперименту именно этой страны вполне можно было догадаться. Ну, в общем-то, и передо мной лежит этот шедевр. Но, честно, на пиццу в целом это мало похоже.
2: Ну,
3: какая-то как будто лепешка, с, ну, видимо, с сыром, в которую просто закатаны муравьи. Большие, причем черные, кусучие вот эти, здоровые.
2: А, ну тогда да. Тогда
3: сочные,
2: как бы...
3: белка!
2: Прикольно, ребята. Да, дополнительная порция. Значит, мы прямо сейчас будем готовиться к тому, чтобы во втором части утреннего шоу 3-4 пообщаться, в том числе с гостем, который к нам уже пришел. Будет интересная беседа, друзья. Ну и, соответственно, просто желаем вам хорошего прослушивания, отличной музыки. Никуда не разбегаемся, все остаемся на своих местах. Это не угроза.
0: 3-4. Утреннее шоу. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 8 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Сергей Леонов от партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы по охране здоровья, предложил повысить минимальный уровень заработной платы медицинских сестер до 130% от средней зарплаты в регионе. Он отметил, что это необходимо на фоне дефицита кадров и высокой нагрузки в отрасли. Леонов также подчеркнул, что зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться вне зависимости от уровня квалификации и стажа.
9: В России в рамках бесплатной диспансеризации доступны 7 скринингов для выявления самых распространенных видов рака. Такого опыта нет ни в одной стране мира, рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Диспансеризация проводится раз в 3 года с 18 до 39 лет, а после 40 ежегодно. Таблицы обследования размещены на сайтах поликлиник и Минздрава. Главное не ждать симптомов, а проходить обследование вовремя для раннего выявления и сохранения здоровья. Строительство медицинского центра в Волгограде находится на завершающей стадии. Как сообщил ректор ВолгМУ Владимир Шкарин, начальник управления капитального строительства университета доложил о ходе работ. Готовность помещений составляет 90%. В центре планируется открыть современный диагностический центр с оборудованиями экспертного класса. При клинике будут оказывать услуги по 16 профилям. В корпусах клиники расположатся учебные комнаты, что позволит создать единое пространство для обучения студентов прямо у постели больного. К работе привлекут как авторитетных специалистов, так и молодых врачей, которые готовят ведущих научных центрах страны. В строящемся парке Красноармейского района стартовал монтаж внешнего кольца 50-метрового колеса обозрения «Красное солнце». К настоящему времени рабочие уже произвели установку опорных колонн, центрального вала и внутреннего обода с связующими элементами. Всего в рамках монтажа специалистам предстоит установить 40 стрел длиной по 25 метров, 240 связующих элементов внутреннего и внешнего ободов и другие конструкции аттракциона. По завершению устройства внешнего обода подрядчик установит 20 пассажирских модулей.
8: В Волгограде решается вопрос о новом месте установки авторской копии скульптуры Евгения Вучетича «Перекуем мечи на Арала». Ранее монумент находился у завода «Газоаппарат», но после сноса предприятия в 2023 году был перемещен на склад. Муниципалитет оформил скульптуру в свою собственность и планирует ее реставрацию. Окончательное решение пока не принято. О месте установки будет сообщено дополнительно. Постамент на Новодвинской будет снесен, а судьба постамента на проспекте Жукова остается под вопросом. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
5: Реклама.
10: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов,
2: Дина Косичкина
1: и Эльнур Нугманов
3: в утреннем шоу 3.4 на Волгоград ФМ.
4: Прямо сейчас, друзья, у нас есть интереснейший разговор. Мы специально особо много вопросов не задавали за эфиром, чтобы чуть более интересная была беседа непосредственно в нем. И как раз в нем, в этом самом эфире, и находится главный врач клиники «Сова» на улице Академической, 6А. Да, Дин?
5: Да, Роман Николаевич Морозов, врач-хирург. Доброе утро. Еще и кандидат медицинских наук, ОПА.
4: Да.
5: Так, сегодня мы обсуждаем тему, давайте так, которая важна для всех тех, кто не сдается. Давайте так обозначим. Да, для всех тех, кто решил, что озеро в лесу не для него. Тема пересадки волос. Сегодня, итак, я так понимаю, именно по адресу Академическая 6А, это один из филиалов, правильно?
6: Да, все верно.
5: Находится как раз-таки такой рай для всех тех, кто хочет чувствовать себя амбассадором шампуня «Лошадиная сила». Давайте поговорим про пересадку волос. Давайте для начала, я так понимаю, вот мы сегодня посмотрели уже сайт, там есть волшебные, три волшебные буквы F-U.
4: На английском, если.
5: Fewer.
4: Что это за такой метод пересадки и в чем его главный, получается, плюс?
5: Какая-то волшебная пилюля, что это?
6: Нет, это не пилюля, это методика, всемирно признанная методика, практически во всех странах мира сейчас пользуется в большей степени именно этой методикой. Она заключается в том, что мы не вырезаем лоскуты кожные, мы забираем непосредственно сами фолликулы, так называемые графты. Один графт содержит от одной до 5 порой в фолликул, что является, по сути, графтом. То есть мы забираем безоперационным методом фактически каждый волосок с затылочной области, донорской зоны, и пересаживаем в ту зону, которая нам необходима пациенту в данном случае.
5: То есть человек не выглядит как Франкенштейн?
6: Ни в коем случае.
5: С коркой на голове, да?
6: Уже через 2 недели на затылке, откуда мы забираем волосы, восстанавливается волосяной покров за счет определенной методики забора, это не выглядит как лысина.
5: Ага.
6: То есть фактически то же, что и было.
5: Так, хорошо.
4: Ну, если говорить про вот меня, вот человек, который хочет, допустим, пересадку рано или поздно сделать, да? Значит, какая самая вот пугающая, значит, история для пациентов вот в этом плане?
5: Что, мне кажется, одну мы, получается, развеяли, что надо ходить как кусок мяса.
4: Вы говорите вот довольно такую, ну, как бы, понятно, ну, забрали луковицу. Понятно, что это не совсем комфортно, да, наверное? В первую очередь больно.
6: Несколько некомфортно, только с точки зрения, многие считают, что это очень больно. Угу. На самом деле, болевой синдром, если есть, то он несколько незначительный при первых инъекциях. Они производятся иглами инсулиновыми, очень тонкими. И пациент чувствует только первые инъекции. Дальше пациенты практически все спят. Некоторые даже храпят. Да, и мы тоже хотим спать, но работа не ждет.
4: Да, понятно.
5: Ну, а в целом, вот если взять процесс, и наверняка, может быть, кто-то откладывает поход к врачу и откладывает свою мечту о густых хороших волосах, от того, что, мол, надо надолго оторваться, там, допустим, от работы, от семьи, это долгое восстановление, долгий больничный. Вот сколько длится вот этот процесс, чтобы человека, условно говоря, вот провести процедуру, и он снова влился в свой рабочий график и привычную жизнь?
6: Ну, по сути, на следующий день можно приступать к работе. Это манипуляция, это не операция. Это манипуляция занимает, конечно, долгое время, в течение дня, но на следующий день вы уже можете приступить к своим непосредственным обязанностям, если они не связаны никак с вашим внешним видом. Я имею в виду, вы не будут никого пугать. У нас есть специалисты в клинике, которые работают, и мы им делали пересадку, они на следующий день выходят на работу.
4: Забинтованные там шапочки? Там, да,
6: никаких бинтов, никаких шапочек. Бинт снимается на следующий день. В целом, период реабилитации занимает порядка 7-10 дней.
5: Это уход, чтобы окончательно вообще все зажилось, когда не осталось, да?
6: Практически большая часть пациентов берет 7 дней отпускных и отдыхает.
4: Лето.
6: Но вы на следующий день можете надеть бейсболку, кепку, все что угодно.
4: Нормально.
6: И скрыть то, что хотите скрыть.
5: Вот мы на сайте, получается, увидели про акцию, да, информацию о том, что вы дарите 10 тысяч рублей на пересадку волос. Для кого-то, возможно, это будет, ну, таким приятным бонусом. До 31 мая это все дело действует. Можете на сайте volgograd.ru

0: Совамед.ру, значит, прочитать, посмотреть все условия. А почему, казалось бы, в лето, в теплое время вы как-то вот так советуете проводить эти операции? Разве... Ну, а чаще всего наоборот, что-то говорят, давайте межсезонье, весна, осень.
1: Ну, солнце это не влияет, стереотипное мышление, оно никоим образом не отражается на процессе пересадки и процессе восстановления пациентов, поэтому я думаю, летние периоды даже наиболее благоприятные. Смотрите, летом сделали, сейчас май месяц, уже к сентябрю, к декабрю вы получите эффект.
0: Уже гриппа.
1: Конечно, окончательный эффект будет через год. Это мировая статистика, она говорит, что 10-12 месяцев нам нужно, чтобы полноценный эффект увидеть. А первые результаты уже через 6-7 месяцев уже будут видны. Многие пациенты приходят и говорят, я уже волосатый, меня уже устраивает. Я говорю, подождите, еще будет лучше. Поэтому, возможно... И я даже думаю, лучше всего сделать сейчас, в ближайшее время. За лето они быстро восстановятся, и вы увидите эффект к осени.
0: Потом устанете прятать под шапку свою шевелюру.
1: Возможно.
0: Так, ну и самый главный вопросик, который, естественно, волнует всех. Сколько стоит и что входит, в общем-то, в эту стоимость?
1: Стоит.
0: На сайте, я смотрю, вы не прячете никакую информацию, все цифры имеются.
1: Да, они абсолютно простые, и по всей России они практически одинаковые. Угу. Мы установили стоимость за один графт 100 рублей. То есть, если пересадка будет необходима в объеме 100, или точнее 1000 графтов, то это будет 100 тысяч рублей стоить. Соответственно, если мы берем определенные зоны, у нас есть определенный комплекс за переднюю линию, когда необходимо восстановить...
0: Вот это височно-лобная, да?
1: Да, височно-лобную аллопецию. 130 тысяч она стоит. Если это так называемое озеро в лесу или аллопеция в зоне макушки, это те же 130 тысяч рублей. Пациентам понятно просто, что входит, входит все, больше никаких доплат. Ни за анестезию, ни за какие-то дополнительные расходы, плюс мы с собой даем все необходимое для того, чтобы провести реабилитационные мероприятия самостоятельно. Плюс обед в течение этого дня, он тоже входит.
0: Друзья, я напоминаю, что имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Наше интервью проходит на правах рекламы, и мы его с удовольствием продолжим через некоторое время.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
4: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
5: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
6: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
7: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
8: Категория 0+.
9: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк». Волгоград, Зевина, 3D.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
11: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
12: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
11: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
12: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
13: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
14: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок «Бурковский парк». 15 минут до центра, земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прямо сейчас, друзья, продолжаем беседу на очень интересную тему. Я думаю, что, ну, как мы выяснили, на самом деле, с нашим сегодняшним визави, конечно же, речь идет не только про мужчин, потому что девушки тоже обращаются по разным причинам. Это в том числе может быть связано с какими-то медицинскими показаниями, ну, а может быть, косметологическая, да, какая-то история. Вот, речь идет. Ну, во-первых, давайте еще раз представим гостя нашего.
1: Да, с нами сегодня Роман Николаевич Морозов,
0: да.
1: Врач-хирург, главный врач клиники «Саван» академической 6А, кандидат медицинских наук. Роман Николаевич, говорим вам доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Вот, ну и мы, соответственно, разговариваем на тему пересадки волос. Есть такая, соответственно, такой метод пересадки под названием FUE. И речь идет, соответственно, про луковицы, которые берутся из зоны донорской и пересаживаются туда, где они необходимы.
2: Да, да. Все верно.
0: Вот, ну мы, так сказать, фиксируем для тех людей, кто только что подключился к нам. Вот, мы и... За стоимость тоже поговорили, друзья, это, кажется, не бешеные деньги, вполне себе, то есть все 130 тысяч рублей можно полностью...
1: входит все.
0: Да, куда входит все, но это очень здорово, на самом деле, когда я специально не смотрел на сайте, думаю, сейчас спрошу вас, ну вот вы все и сказали. Вот давайте пройдем вот весь путь пациента, вот допустим, вот, ну мы реально, допустим, вот я решил обратиться.
2: Угу.
0: Вот что мне нужно для того, чтобы начать, там, консультации, наверное, штук 20, да, наверное, там
2: нет,
0: еще что-то, анализов.
2: Ну,
0: это такой классический стереотипный вид мышления.
2: Возможно, да. Вам нужно прийти ко мне на консультацию, uh-huh. на одну единственную, на которую мы определимся по объему, определимся в целом, есть ли у вас противопоказания или нет.
0: Uh-huh.
2: Вы сдаете анализы, например, это в понедельник происходит,
0: uh-huh.
2: в четверг мы можем вам пересадить волосы. Условно, да,
0: uh-huh.
2: если по быстрой, скажем так, истории. Если у вас есть запланированные какие-то даты, мы можем подстроиться под вас, выбрать с вами вместе ту дату, которая вас интересует, чтобы было время на восстановление, если
0: угу.
2: вы, скажем, медийная личность или человек, которому нужно, чтобы ваш внешний вид соответствовал каким-то характеристикам, туда мы подберем под вас, все сделаем.
1: Ну, Олега, классные шапки и кепки.
0: Да, да, у меня есть.
1: Можете себе позволить.
0: То есть, фактически, все это можно сделать в рамках, условно, 2 недель.
2: Да.
0: То есть отпуск, вот который как раз у нас есть стандартный отпуск, например, на 14 дней, который люди берут, вот он.
2: Ну, вы консультацию можете пройти и в рабочие дни, это не проблема.
0: Опять же,
2: сам
0: да.
2: процесс и восстановление у вас займут 7-максимум 10 дней, все.
1: Ну, обычно вот, что останавливает пациентов? Ну, мы понимаем, что в целом все привыкли оттягивать максимально поход к врачу. Это не только история с волосами, но и со всеми остальными частями тела и органами, и системами. Вот. Но, условно говоря, вот мы сейчас обсудили по цене, поняли, что вполне себе приемлемо. Есть ли еще какие-то возражения у клиентов, которые они выдают вам, и вы еще так их пытаетесь там поубалтывать, так скажем, страхи, может быть, какие-то?
2: Страхи есть, конечно, как у любого человека перед медицинской манипуляцией, но еще раз говорю, что это практически безопасная процедура. Все опасения, которые есть, я развею во время консультации угу. нашей. Все болевые ощущения, которые могут быть, это намного менее болезненно, чем поход к стоматологу.
1: Угу.
2: Фактически не стоит с ним рядом. Во время процедуры пациент может пользоваться телефоном, наушниками,
1: угу.
2: просматривать свои любимые передачи. Телевизор у нас были пациенты, которые смотрели и бои кикбоксинга, и футбол мы вместе с ними, ну, мы слушали, а они смотрели, и сериалы с кем-то пересматривали. То есть все проходит достаточно в дружелюбной обстановке. Если пациент хочет расслабиться и уснуть, он спит. Поэтому опасения тут минимальные.
0: Mm-hmm.
2: Для того, чтобы лишиться этих опасений, нужно ко мне прийти, я все расскажу и покажу. Кто-то просит фотографии, я показываю фотографии. Если нужно, мы пройдем всю процедуру устно, конечно, но я объясню, что, откуда, как берется, чем mm-hmm. все это заканчивается.
0: За другие страны мы говорили вот сейчас за эфиром.
1: Да, все же построили маршруты в Турцию. Вот, соответственно, чем мы лучше? Есть ли смысл ехать туда, либо можно сделать все на академической 6А?
2: Ну, на сегодняшний день такой необходимости нет, потому что все методики, все возможные вариации, инструментарий у нас однотипный. И производится весь либо за рубежом. Это американские, либо ирландские, английские, любые, в том числе турецкие инструменты, которыми пользуются те же турки. Поэтому ехать в Турцию бессмысленно. Лучше качество, возможно, вы где-то найдете, но ценник будет во много раз выше.
1: Угу.
2: Но нормальная, качественная пересадка, которая даст вам естественный эффект, качественный, хороший, который вас удовлетворит, мы можем сделать у нас на улице Академической, клинике «Сова». Поэтому по цене вы потратите больше,
1: угу.
2: однозначно. И самое важное, что врач, который вам будет пересаживать волосы в Турции, он останется в Турции. Вряд ли вы к нему туда поедете и что-то с него спросите. Да. А здесь все просто. Угу. На улице Академической находится доктор, который все время там. Тем более я руководитель клиники. Найти меня очень просто. Я каждый день в клинике.
1: Были ли какие-то вот такие личные медицинские вызовы? Вот пришел человек со сложным случаем, и вы такие, ё-моё, но смогли, сделали, преодолели.
2: Мы сделали, неоднократно делали такие вещи у людей с тотальными формами аллопеции, когда фактически изыскивали на теле волосяные фолликулы и восстанавливали определенные участки кожи, которые нужно было восстановить в части волосяного покрова. Не за один раз, да, некоторые пересадки требуют повторных манипуляций, но это дает очень хороший эффект, и мы объясняем пациентам, что в некоторых случаях, когда большая зона поражения, она требует повторной пересадки.
0: Последний вопрос, значит, соответственно, что вот тем сомневающимся, вот которые вот сейчас сидят, такие думают, ну, в целом все прикольно. Вот что можно сказать, так сказать, в концовке нашего сегодняшнего интервью?
2: Нужно собраться, записаться ко мне на прием по телефону 520303. Морозов Роман Николаевич, я главный врач и пластический хирург, к которому можно прийти на прием. Я объясню все на месте. Если вас не устроит, пожалуйста, вы можете этим и заниматься.
1: Ну и самый главный аргумент, друзья, врачи не боги, поэтому если вы дотянете до того момента, когда уже там все луковицы отвалятся, уснут, помрут, и, в общем-то, никаких эффектов можно не ждать, то вот не надо тянуть, исполняйте свою мечту, идите прямо сейчас, тем более существует акция. Друзья, напомню, что имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом, мы уже поняли, с каким, с Романом Николаевичем. Все интервью проходило на правах рекламы. Роман Николаевич, у нас есть традиция, вы у нас уже бывали, наверняка о ней помните. Надо пожелать всем здоровья одной единственной фразой, крикнув название нашего утреннего шоу 3-4 на весь Волгоград.
0: Вместе с нами.
3: И 3-4! 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Погода на Волгоград FM. Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
0: О погоде прямо сейчас расскажет Дина Косичкина.
1: Итак, в Волгограде ясная погода, плюс 17 на данный момент, дует юго-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 25, ночью до плюс 14. Завтра в четверг ожидается облачная с прояснением погода, но небольшой дождь также. Прогнозируют нам синоптики, плюс 24 днем и плюс 14 ночью.
3: Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Прямо сейчас мы снова окунаемся в мир интересных фактов в рамках рубрики «Живи с этим», друзья. Поэтому давайте все-таки исследовать этот мир. Действительно, иногда сами узнаем что-то такое для себя, ну, просто умопомрачительное, понимаешь ли. И потом ходим, рассказываем об этом своим близким. Мол, типа, смотри, а ты знаешь, что вот такая вот история есть. Дин, что скажешь?
3: Так, ну, в честь нашего любимого волгоградского марафона, который состоится буквально через пару дней, 17 числа, у меня тут нашелся факт про марафонские разного рода события. Итак, на первых 7 Олимпийских играх длина марафонской дистанции все время менялась в пределах от 40 до 42 километров, 75 метров, соответственно. Современный стандарт 42 километра, 195 метров был установлен на дистанции лондонских игр 1908 года. Не круглое число, даже не связано с переводом единиц. Ну, то есть в британской системе оно равняется 26 милям и 385 ярдам. Организаторы изначально ориентировались на 26 миль от Виндзорского замка до Олимпийского стадиона, а оставшиеся ярды — это путь по самому стадиону до Королевской ложи. Поэтому никто не напрягался. Такие, ну, будет еще плюс-минус 152-17 метров, и ничего страшного. И вот так когда-то все-таки закрепилось 42 и 195.
2: Ну, прикольно. До этого мне нравится, знаешь, люди, получается, бегали 40 километров, потом на следующий год, на следующей Олимпиаде 42. Ага. Они такие, а как победить, получается, предыдущий рекорд, если у нас на 2 километра больше стало?
3: Ну, раньше же не было вот этих, знаешь, умных часов, как, по которым они прям сверяли, рассчитывали каждый шаг. То есть бежали, как карты лягут. Поэтому плюс 2 километра, плюс 6, там, ничего страшного.
2: Главное победить для... в конкретном, да, да, марафоне.
3: Как там поговорка звучит? Для бешеной собаки...
2: И что-то там, что-то не крюк.
3: Не крюк, да.
2: И верста не крюк. Существует множество гипотез, мол, о том, что для чего вообще эволюция подарила зебрам полоски.
3: Так.
2: Мол, ну, там разных вариантов миллион.
3: Может, они такие, знаешь, хипстеры саванны.
2: Может быть, да, типа того.
3: Выпендривались.
2: Может быть. Однако успешной экспериментальной проверке подверглась только одна из них, и она действительно доказывает, что вот если из-за этого, то как бы все нормально, логично. Короче, эффективный механизм запутывания зрительной системы кровососущих насекомых.
3: А,
2: вот
3: точно,
2: что такое полоски.
3: Не видят, да?
2: Мух, цеце и слепни. Согласно данным эксперимента, светлая окраска лошадей привлекает слепней слабее, а темная, соответственно, сильнее. Но полосатый узор зебры еще менее притягательный для насекомых, и они, по сути, такие, что это такое непонятная полосатая фигня? Возможно, матрас. Пролетаем дальше.
3: А получается, до этого додумались только зебры? Ну, то есть там же еще...
2: Да, допустим, странно.
3: Эти разные там быки, львы. Да. Ну, в саванне кто только не живет.
2: Ну, всех, кого кусают. Типа, а что нам не сделать всем полосатый узор, ребят? Мы бы все были классные.
3: Да. И только, значит, зебры такие. Ага, мы что-то знали.
2: Эволюция. Берем...
3: И милирование.
2: Короче, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
0: Реклама. Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекарсервис». Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: Муж просил подождать.
7: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
6: Ах, Аконыч.
7: 43-55-13.
8: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агата РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
9: Агат. Продавай выгодно.
10: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
11: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
10: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
11: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
12: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
13: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
14: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21-Д.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52-62-44.
16: Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Вот теперь можно уже звонить, друзья, 39-101.5, 8 часов 42 минуты на часах родийных. У нас есть пару билетов в кино, готовы их отдать в ваши добрые руки, потому что только добрые руки нас интересуют, именно этими добрыми руками набирается обычно номер 39-101.5. Вот. Ну и в кино ходят тоже только одни добряки, вы же видели? Все такие сытые, довольные, с попкорном в руках. Вот, прямо сейчас.
1: С колой наперевес.
0: Есть такое, да. 39-101.5, кто на связи с нами в конкурсе «Навигатор»?
1: Ку-ку.
2: Ку-ку.
0: Да, кто это?
2: Привет.
0: Привет. Роман. Роман, Роман, сколько нам жить осталось? Прокукуй, пожалуйста.
2: Ку-ку-ку-ку-ку-ку.
0: Да вон, видишь, какой сразу.
1: Нам все подкидывается, Ром. Мы любим таких. Супер.
0: Нормально.
1: Ром, ты откуда, скажи?
2: Где ты? Я из области.
1: Так, а ну сейчас в городе или прям вот где-то непосредственно?
2: Не, в области.
1: И там мы вещаем, да? Какой район?
2: Быковский.
1: Быковский, ну до Быкова мы добивали, насколько я помню, да.
2: Добиваете.
0: Добиваем, отлично. Мы еще из лука тоже стреляли. И туда стрелы летали. Вот, не, на самом деле здорово.
2: Матрешки жабы разбежались.
1: Они все здесь.
0: Ладно, у нас есть вопросы про по навигатору, связанные конкретно с Волгоградом. Я не знаю, может быть, мы сейчас пока разговариваем и что-нибудь на Быково придумаем, но все-таки Волгоград это еще и название нашей радиостанции напрямую, да, поэтому, соответственно...
2: Я готов.
0: Готов, хорошо. Тогда первый вопрос. У нас какой вопрос?
1: Да, во-первых, мы не можем обойти этот праздник стороной. Все-таки 13 мая отмечается День Черноморского флота ВМФ Российской Федерации. Угу. Мы решили вспомнить еще и Каспийскую флотилию. Да, кучу посвятили этому празднику. А как расположена улица Черноморская и улица, соответственно, Каспийская? Они параллельны, они пересекаются или находятся в разных районах?
0: Кстати, кажется, прикольно, что очень логичный ответ.
1: Это подсказка.
2: Черноморская, они в разных районах.
0: Подожди. Очень логичный, что удивительно для меня, я вот сейчас сам узнал этот факт, как расположены Черноморская и Каспийская. Параллельны, пересекаются в разных районах. Торопиться не надо, но и время тоже ограничено.
2: Ага, я понял. Значит, второй вариант.
0: Какой?
2: Второй.
1: А правильный какой?
0: А правильный какой?
2: А правильный первый.
0: А какой первый? Параллельный или пересекается?
2: Давай так. Нет, они параллельные.
1: Параллельно, абсолютно верно. Мы же говорили, что логичный ответ, логично, что да, они рядышком.
0: Да, получается, что они просто обе в Дзержинском, недалеко от улицы Рокоссовского, Черноморская, Каспийская, оказываются параллельны.
1: Так, я нашла вопрос из Быкова.
0: Ну-ка,
1: давайте, прилетел. Ну, вот я такая, пока, значит, мы с тобой болтали, думаю, надо что-то придумать про Быково. Просто открываю, значит, карту, угу, да, мне выпадает вот этот поселок Быково, и первое, что я вижу, ну, помимо, ну, бывает там название улиц, да, что-то еще, и вот человек заморочился и выделил, знаете, так, картинкой, которая прям сильно виднеется на карте, какое-то, видимо, возможно, легендарное заведение, которое называется «У Юры». Юра, мам, передаем приветики. Такая минутка бесплатной рекламы, да, кафе «У Юры», для корпоративов, уютная обстановка в заведении, написано да, на карте с картинкой. А где же расположено-то, собственно, это легендарное кафе «У Юры»? Давай так, значит, какой факт мы знаем о нем? Рядом находится банк, рядом находится стадион, либо рядом с кафе «У Юры» находится поликлиника. Бывал там?
2: Да, бывал, но банк там точно нет, а стадион, но относительно рядом.
1: Угу. Угу.
0: А прям рядом?
1: Угу.
2: Прям рядом там нет банка.
1: Угу.
2: А ты просто... Сейчас... Почта, банк.
1: А ты давно вычеркнул из списка банков почту банк?
2: Я не считал за банк.
0: Не, я просто на почту захожу купить соленых огурчиков, чипсов.
2: Да, да, почта, да, там почта.
1: Почта банк, банк прям в соседнем доме, абсолютно да, верно. Так.
0: Ну, нормально,
1: и
0: нормально.
1: Юре передавай привет.
0: Хорошо. 13 мая 1888 года золотой закон отменил рабство в Бразилии.
1: А когда рабство отменили в Быково, давайте подумаем. Нет.
0: Улица Золотая, какова в длину, 300, 500 или 700 метров?
2: 300, 500 или 700?
0: Да.
2: 17 мая.
0: Улица Золотая.
2: Ну, будет...
1: Ты вспоминаешь, как будто ты был свидетелем.
0: Но это же золотая середина. И это правильный ответ. 500 метров, ну там плюс-минус, может быть, но в среднем показывает карта именно так. Поздравляем с победой. Она была честная, нам так кажется. Да. Вот, но единственное, что приедешь ли ты в кино в Волгоград?
1: К Как ты? Вот.
0: Все.
1: Да. А ты можешь приехать в августе и привезти нам арбуз?
0: Да.
2: Да, просто.
0: Хорошо.
1: Договор. Все, поздравляем тебя от души. Давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто Быково и Волгоград соединяют быстрый короткий туннель.
0: Прикольно. Туннель.
2: 3-4.
0: Нормально. 3-4.

0: Реклама.
1: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: В «Премьер-строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
3: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Привет, соседка. А вы куда?
8: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
9: Надоело продавать машину? Доверьте это Фрэш. Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. Фрэш. Автомобили покупают здесь. Ждем вас во Фрэш по адресам. Проспект Ленина 65Б/1 и проспект Жукова 94Д. Фрэш.
10: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО.
11: Официальный дилер «Лада» П-сервис плюс. Азизбекова, 73. Телефон 200828.
12: Акция действует до 30 июня 2026 года.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52-62-44.
14: I am paid to exist.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, ребятки, хотите, чтобы на вас работали хомяки? Не вопрос, такое возможно. Значит, юный изобретатель создал небольшое приспособление, преобразующее движение колеса, в котором бегает его питомец, а именно хомячок. Дин, слышишь меня, да? Вот, преобразует вот это самое движение в электрическую энергию. По словам парня, его вдохновили две вещи. Ветряки и постоянный шум по ночам.
3: Так.
2: В общем-то, его бесил этот самый постоянный шум колеса, в котором бегает его хомячок.
3: Ага.
2: Вот. Ну и что он взял, создал, пожалуйста, себе возможность заряжать телефон с помощью этой энергии. После нескольких...
3: Классическая динамо-машина.
2: После нескольких неудачных попыток молодой человек создал вполне работоспособную систему. Ну и, соответственно, непонятно, как хомяк относится к своей новой работе, потому что он не трудоустроен официально. Он это понимает, наверное.
3: Никаких отчислений в пенсионный фонд.
2: Да, просто бедолага, значит, крутится в своем колесе, как каждый из нас.
3: Он такой, вообще-то рабство отменили в 1861-м крепостное право.
2: Но что не сделаешь ради еды.
3: Да.
2: Поэтому приходится крутиться.
3: Не, но мне кажется, сейчас хомяк, ну, кардио потренирует.
2: Так.
3: И начнет унижать просто своего кожаного, мол, алло, вот я похудел к лету. Посмотри на мои формы.
2: Если честно, я ни разу не видел худеньких хомяков, вот
3: не,
2: честно.
3: Ну, извини, ты в такой шубе не ходил тоже, знаете.
2: Ну, может быть.
3: На лысы побрить там, мне
2: может
3: кажется.
2: Может быть.
3: Там тогда. И трицепс,
2: это как Эльнур отмазывается, трицепс. Когда говорит по поводу своей фигуры, говорит, это всего лишь одежда оверсайз.
3: О, да,
2: видели
3: да.
2: бы вы меня под ней.
3: Но при этом каждый раз не показывает.
2: Да, мы и не видели.
3: Вешает интригу, и все.
2: Да.
3: Значит, смотри, у меня новость следующего характера, она, конечно, более визуальная, но я решила, что... Название, конечно, подошло бы под Волгоградскую область в определенный сезон, так скажем.
2: Так.
3: Арбузный снег.
2: Прикольно.
3: Удивительное природное явление, которое можно увидеть в заснеженных горах по всему миру. Цвет и фруктовый запах вызваны...
2: А как там арбуз на английском? Watermelon?
3: Watermelon.
2: Аллилуйя!
3: Цвет и фруктовый запах вызваны микроводорослями Chlamydomonas nivalis. Они живут в холодных регионах и содержат каротиноиды. Угу. Это тот же пигмент, что и делает томаты и арбузы красными.
2: О.
3: Ну вот, соответственно, опа,
2: прикольно.
3: Местами выпадает реально такой
2: красный,
3: арбузный
2: красный
3: снег,
2: дождь.
3: Кровавый снег, я не знаю.
2: Красный снег.
3: Как.
2: Здорово. Да. Ну, естественно, страшновато выглядит. Как по
3: когда
2: мне.
3: Когда ты знаешь, что виноваты хламидии, да? Хламидомонос.
2: Ну, не прям хламидии, давай так.
3: А как звучат? Подожди, мы сейчас не знаем, как хламидии звучат на самом деле. Может, они примерно так
2: латинском.
3: Же и звучат, да.
2: Вот сейчас где-то студенты медуниверситета такие ржут над нами, говорят, ребят, да ладно, ну не лезьте вы не на свою территорию, говорят, вон сам, сведите свое радио. Вот, впереди, сейчас Дина пока гуглит, у нас Дэвид Гетта с Сия, Beautiful People, соответственно, для всех красивых и клевых людей, которые слушают Волгоград FM, что нашла название?
3: Так же, в общем-то, и пишется.
2: Да.
3: Латинское название хламидии. Хорошо, мы что это знаем из ИИ, да, а не справки, которые вот, получаем когда-нибудь.
2: Согласен, да. Вот, значит, ребят, мы получили справку, что можно переходить в третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Погнали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минпромторг Российской Федерации предложил ввести технологический сбор для электроники. 250 рублей за смартфон, 500 рублей за ноутбук, 100 рублей за телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей за другие телефонные аппараты. Сбор будут платить производители и поставщики техники. Ввести сбор планируют с 1 сентября текущего года. Оплатить его нужно до допуска товаров к продаже в течение 10 рабочих дней после расчета системы. Конкретные ставки будут утверждены отдельным распоряжением правительства. Депутат Госдумы Каплан Паниш от партии ЛДПР предложил ввести понятие «социальные скамейки для маломобильных граждан и пенсионеров», а также упростить порядок их установки. Парламентарии считают, что скамейка со спинкой должна быть у каждого подъезда на расстоянии не более 30 метров, а жители должны иметь право устанавливать лавочки за свой счет без дополнительных разрешений, если соблюдены санитарные нормы. По словам депутата, для пожилых людей скамейка у подъезда – это не только элемент благоустройства, но и способ сохранить активность и общение. На данный момент процедура установки слишком сложна и требует собрания собственников, что для многих пенсионеров становится непреодолимым препятствием. В Михайловке введена в эксплуатацию вертолетная площадка для санитарной авиации. Первый пациент, нуждающийся в срочной медицинской помощи, был успешно эвакуирован в областной кардиологический центр. Это стало возможным в рамках федерального проекта, направленного на улучшение экстренной медицинской помощи, что позволяет быстро доставлять пациентов из удаленных районов в специализированные клиники, спасая жизни. Более 85 тысяч жителей Волгоградской области уже проголосовали за проекты благоустройства будущего года. В тройке лидеров в Волгограде – конечная станция скоростного трамвая ВГТЗ, парковая зона на улице Фадеева и территория у улицы Симонова и 8-й воздушной армии. Голосование продлится до 12 июня включительно. Принять участие смогут все желающие старше 14 лет на платформе загородсреда.госуслуги.ру. В Михайловке введена в эксплуатацию новая вертолетная площадка для санавиации. Посадочное поле на территории инфекционного госпиталя позволит максимально оперативно и в любое время суток эвакуировать пациентов в опорные больницы региона. Строительство объекта и благоустройство прилегающей территории было выполнено в 2025 году. Сейчас завершено аэронавигационные документации. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: А что, если метеорит, который погубил динозавров, на самом деле был космическим кораблем, а мы и есть пришельцы, которые на нем прилетели? Никогда не задумывались?
3: Мы паразиты.
2: Ну,
3: вряд ли нас сразу 8 миллиардов прилетело.
2: Не, ну мы, естественно, должны были размножаться. Это нормально, как бы. А то прилетело, на самом деле, 18 человек. Вот. Ну, как бы, надо же было как-то заселять планету. Ладно, друзья, короче, вы поняли, что маловато и нас сегодня в эфире. Эльнур Нугманов решил приболеть. Пока что тут Дина Косичкина.
3: Мы призваны восстановить популяцию ведущих, Олег.
2: Да, меня зовут Олег Шарапов, если что. В общем, всем...
3: Меня зовут Олег.
2: И зеленым стал на некоторое время. Короче, смотрите, у нас третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Вот, и Дина уже заряжена там в телефон, сидит, смотрит, мол, типа, сейчас я вам расскажу о том, какие события грядут в ближайшее время.
3: Так, круто в ряд поиграла сейчас. Ладно, шучу, искал для вас классные события. Друзья, не устаю приглашать вас на книжный фестиваль, который пройдет в эту субботу. Это ежегодный книжный фестиваль, который пройдет в Горьковской библиотеке по адресу Мир 15. Вход абсолютно свободный. Он такой на весь день, капитальненько, с 11.00 до 22.00. В программе книжная ярмарка, экскурсии, мастер-классы, настольные игры, литературный квиз, лекции, паблик-токи от журналистов, писателей и блогеров, встречи книжных клубов, фудкорт, лаунж-зона с волгоградскими музыкантами, поэзия от ноунейм театра, всем нам известного. Среди хедлайнеров Ася Лавринович, Ислам Ханипаев, Алексей Сальников, Роман Сенчин и другие. Наверняка все те, кто читают книги и современную литературу, вам эти фамилии знакомы. Обязательно приходите. И, кстати, еще до кучи в Горьковке проведут экскурсию по обширнейшей в Волгограде коллекции грамм-пластинок. Это уже 17 мая. Если вдруг 16 не сможете, заглядывайте в воскресенье в 16.00.
2: Да. Ну, а что касается этого часа, друзья, то нас ждет здесь разговор на тему погоды. Также про автомобили с Александром Морозовым в рубрике «Встречка потрещим». Будет конкурс про название «Откуда звук» и рубрика «Сенсация» в конце часа. Ну, там все понятно. Различные интересные новости с курьезным содержанием. Ну, а прямо сейчас стартуем. Самое родное в мире — это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» — там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А. Не пропустите...

0: 17 мая в 17.00. Грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
5: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
6: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
5: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
6: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
7: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
8: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: года на Волгоград FM.
1: Прямо сейчас, друзья, говорим на тему погоды. На ближайшие сутки что-то нас ожидает. А вот что это будет, выясним у Дины Косичкиной.
2: Вижу. Осадки обходят наш город стороной. Нас ожидает исключительно ясная погода. На данный момент плюс 19. Дует юго-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 25, ночью до плюс 14. Завтра нас ожидает облачная с прояснением погоды. Местами еще до кучи небольшой дождь. При этом плюс 24 днем и плюс 14 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
1: Здорово. Ну что, как дела? Нормально, тепло у нас, весна пришла, все дела там плюс один, там иногда бывает. Ну, я, конечно, рад за вас, но не от всей души, потому что у меня минус 15, снег. Пока не ожидается в ближайшую неделю. У меня лично весны такой, она только календарная. Будем принимать звонки. Как Олег уже и сказал, 39-101.5 это наш телефон. В прямой эфир звоните, задавайте вопросы, высказывайтесь. Мнение свое высказывайте по поводу того или иного автомобиля, либо вопросы озвучивайте. Мы конкретные машины разбираем и различные темы автомобильные, которые актуальны для автомобилиста. Пожалуйста, набирайте наш номер уже сейчас. Можете посоветовать что-то слушателям, а можете, наоборот, отговорить. Вот как, да. Саня, правильно понимаю, что вот этот вот перекуп, как знаешь, какой-то пласт людей постепенно исчезает, потому что есть трейд-ин, и люди уже перестраховываются.
5: Слушай, я бы не сказал. Во-первых, смотри, просто... По факту, то есть, как бы, перекуп – это не самое такое, ну, скажем так, приятное слово, но я считаю, их надо немножко по-другому называть. То есть, перекупами раньше называли тех, кто быстро покупает тачку, продает дороже там, и так далее. То есть, ну, тех, кто типа наживается.
1: Спекулянты по-советскому, да, если
5: верно? Да. Сейчас, как бы, рынок хитрее стал. И вот этот пласт бизнесменов, он реально подстроился уже до эти условия. Я бы немножко по-другому сказал. Я уважаю не перекупов, а профессионалов авторынка, которые действительно могут позволить человеку расслабиться, подбирают ему варианты стойные, договариваются, там, допустим, осматривают, профессионалы в плане осмотра, подбора и проверки автомобиля нужны. То есть вот такой человек, который как индивидуальный менеджер, знаешь, то есть он помогает. Ну и понятно, да, свою комиссию за это берет. То есть как бы здесь все должно быть прозрачно. А вот когда человек, просто не ровен час, бывают такие ситуации, когда человек договорился с тобой, свою комиссию с тебя получил, а с продавца получает еще комиссию за то, что его вариант тебе пропихивает. Вот это уже грязная игра. То есть здесь как бы, ну, вот где эта грань доверия проходит с профессионалами, назовем их так, авторынка, это вот тоже. А твой вопрос, который по поводу трейдина, я так скажу. Не редкий случай, когда к услугам подобных профессионалов авторынка прибегают отделы трейдина, чтобы продать какие-то варианты, либо наоборот у них найти. Потому что бывает, что трейд-ин работает не на новый автомобиль в автосалоне стоящий, а работает как вторичная контора, которая продает вторичный транспорт. Ну, то есть, грубо говоря, я прихожу в автоцентр и покупаю не новую машину, которая там стоит, а стоит то, что у них в продаже, в трейд-ине. То, что им сдали предыдущие владельцы. С одной стороны, я как бы должен получить проверенный автомобиль, вариант, в котором я буду уверен, с заверениями юрлица там и так далее. Ну и плюс мне не надо париться, что сделка будет нелегитимной там и так далее. То есть я получаю действительно проверенный, качественный продукт. Жаль только, и юрлица тоже не чисты на руку. И, к сожалению, смотка пробега постоянно наблюдается во всех регионах. Я все жду, когда за это будет уголовная ответственность. К сожалению, наблюдаются и обманы в плане технического состояния, проверки и так далее. Ну и опять же, профессионалами те, кто принимает в отдел трейдинга, являются далеко не все. Вот, да. Вот такая вот ерунда получается. Поэтому, как это? Доверяй, но проверяй. Что с персональными вот такими подборщиками, что с трейдином, нужно все самому перепроверять. И отсюда вопрос. Да, оно так работает во всем мире? Нет, во всем мире так не работает. Только у нас такая интересная фигня получается. Но это правда факт, потому что действительно во многих странах там серьезная ответственность за введение в заблуждение, обман потребителя. А в некоторых странах вообще трейд-ин не зашел, а где-то наоборот только на нем все и держится. У нас что там со звонками не проходит? Непроходимость какая-то?
1: Да, может быть, да. 39-115, друзья, еще раз напомню, это абсолютно прямой эфир, то есть прямо сейчас можно дозвониться. 39-115 номер телефона нашей студии и пообщаться на тему автомобильную. Вот, задавайте вопросы и делитесь мнениями. Александр готов и выслушать, не только говорить.
5: Ну, конечно, конечно, мне хочется послушать и вас, в том числе, мне и мнение важно узнать. Все, на самом деле, мы одно время даже устраивали такую тему для обсуждения. Трейдин — это да или это фигня вообще? Ну, 50 на 50, вот там народ разделился. Вот это.
6: Алло.
5: Алло. Да-да-да,
6: Саша. Приветствую. Привет, всем привет. Звоню вам частенько. Хотел похвастаться. 2 года владения Хавалом 6. 38486. Пробег. И верой, и правдой машинка служит. Кайфую.
5: Она на механике у вас?
6: Твои потребности закрывает. Нет, робот. Так. 486. Пробег. И верой, и правдой машинка служит. Кайфую.
5: Она на механике у вас?
6: Твои потребности закрывает. Нет, робот.
5: Ну, вот, пожалуйста, у меня тоже 40 с лишним пробежала машина, пока никаких серьезных вопросов не возникало. Вот, единственное, ну, тут люди задают вопрос по М6 или для Леон, так это одно и то же, просто с полным приводом, поэтому там, ну, принципе, сами смотрите.
6: Да. Нужен больше багажника. Только полезный багажник, вот объем меньше багажника, на самом деле, удобнее и помягче идет. Я тестил 2 недели Джулион, скажу честно, из минусов низковат, свет... Вот не очень, как бы, хорошо. Mm-hmm. Багажник маленький. Вот. По звуку я бы не сказал, по именно аудиоакустике, что он лучше. Вот. И неудобно то, что у него все вот эти вот климат-контролем, что связано, только через дисплей. Здесь все-таки по-аскетичнее.
5: Ну, да, да.
6: И тем самым поудобнее. Поэтому в добрый путь. Спасибо.
5: Спасибо огромное за интересный рассказ, за статистику. На этом у нас время вышло. Благодарим за внимание вас, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
3: Реклама. Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в Арконт на Монолите. В Арконт на Монолите автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Evolute, Rox, Seres, Dipal, Avator. 6 технологических брендов в одном месте. В Арконт на Монолите каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина 113D.

0: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
0: Реклама.

0: Дмитрия на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
5: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
6: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
7: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
8: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
7: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
8: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
9: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания Green Step.
2: Да, друзья, можно уже звонить 39-101-5. Конкурс «Откуда звук?» начинается прямо сейчас. Ну и напоминаю, что от компании Green Step у нас есть 4 килограмма семян газонных трав для посева на 100 квадратных метров. Для тех людей, которые хотят украсить свой участочек, мне кажется, идеально. Можете даже чужой украсить, это будет тоже прикольно. Соседи понравятся, соседям эта история, да, если вы вдруг неожиданно ночью засеете им газон, да, 100 квадратов. Незаметно.
3: А потом незаметно будете косить, судя по всему, правильно?
2: Да. Да, будем косить, и мы прямо сейчас. Кто там у нас уже на связи? Алло, привет.
3: Доброе утро.
2: Алло, алло. Сорвался звонок, но ничего, бывает. Прямо сейчас звони, 39-105. Алло.
4: Здравствуйте.
2: Да, кто это?
4: Рома меня зовут.
2: Ром, скажи мне, есть ли у тебя участок на 100 квадратов, чтобы засеять его газонной травой?
4: Да, есть участок.
2: Вот, хорошо. Ну, как минимум, половина дела уже мы выполнили. То есть мы знаем, что есть участок, который нужно засеять. А прямо сейчас...
3: И есть бешеное желание отжать. У нас семена газонные. Поэтому давай-ка прямо сейчас делай приемник погромче, чтобы угадать и услышать точно все наши аудиоподсказки. И ответь, пожалуйста, на вопрос, откуда этот звук?
2: Да. Звук, кстати, очень старый. Настолько старый, что даже...
3: 46 лет этому звуку.
2: Да, плюс-минус, да. Короче, скажи, пожалуйста, откуда он? Это явно какая-то телевизионная передача. Поехали.

0: Ну, вот как-то так этот звук звучит.
1: Блин, что-то затрудняюсь ответить. Вроде все знаю.
2: Так.
0: Давай перечислять развлекательные передачи.
2: С историей.
0: С историей.
2: Ну, вот такие длительные.
1: Так, ну, не угадай мелодию. Это помоложе передача.
2: Так.
0: Не угадай мелодию.
2: Не угадай мелодию. Чудесное шоу. Ты бы сейчас победил бы, если честно.
0: Ну да. Угадай мелодию. Не знаю, ты же отвечаешь, не мы.
1: Ну, значит, будет угадай мелодия.
0: А почему ты решил, что это не угадай мелодия?
1: Ну, я почему-то 46 лет меня смутил.
0: Да мы шутим, господи, 46 лет.
1: Вот,
0: ну,
1: я
0: что же?
2: Как легко тебя смутить, Ром?
0: Конечно, это же и есть угадай мелодия. Молодец. Вот.
2: Да, Роман, ну что, мы тебя поздравляем от всей души. И, естественно, логичным продолжением будет отмечание, яркое отмечание твоей победы. Поэтому смело на весь город кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто ты вогнал в краску самого Валдиса Пельша.
1: 3-4.
0: Принято.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
5: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-3-7.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
3: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
4: 12+.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
9: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
8: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
9: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
10: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
11: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Короче, ребят, если вы любите различные фоточки со своим участием постить, да, ну, то есть прям такой, можно сказать, активный юзер соцсетей, да, Дин? Да. Ну, ты вот такая.
3: Так, так.
2: Ты такая. Вот. Есть люди, которые любят делать знак V. Ну, то есть победа.
3: Типа пис.
2: Пис, да. Ну, то есть такой, да. Ну, виктори изначально да, там для кого-то. Кому что. Просто в целом вполне себе популярный жест. Так вот, есть те, кто показывает его вот так. То есть, соответственно, Дин, смотри, как я тебе показываю. Я с тобой разговариваю.
3: Внимательно.
2: Вот, смотри, вот так показываю.
3: Ну, буква V.
2: То есть, которая не вот так, не ноготочки показывают, ага, а поворачивает его, соответственно...
3: Ладошкой.
2: Ладошкой вперед.
3: Так.
2: Так вот, есть эксперты, которые начали пугать по этому поводу. Говорят, ребята, осторожнее. Эксперты выяснили, что мошенники способны скопировать отпечатки пальцев с таких снимков, опа, используя камеры высокого разрешения и нейросети, которые дорисовывают этот отпечаток, и попадают, прикинь. Об этом со ссылкой на целое исследование прям сообщает конкретное издание. Китайский специалист Ли Чан на реалити-шоу продемонстрировал эту угрозу на примере фото знаменитости. Он предупредил, что при съемке с расстояния менее 1.5 метра, когда пальцы направлены прямо в объектив, риск кражи данных становится максимальным. Более того, даже с 3 метров можно восстановить половину узора. А этого иногда достаточно для того, чтобы взломать, например, ваш айфон, да? Профессор целой Китайской академии наук подтвердил, что технологии уже позволяют сделать четкими даже размытые отпечатки с фото пальцев. Представляешь?
3: Но вот тебе... Что только вот эти андроиды китайские высокозумерские не
2: которые делают? Луну снимают так, что лунтика видно.
3: Да, но были же куча видео, где издалека, из окна жена приближает видео, там где-то во дворе далеко стоит муж,
2: на лавочке,
3: листает телефон, и она увидела, такая, пуньк, что там переписка,
2: переписка. Да ты чё? Да. Короче, имейте, друзья, в виду, что пальцы, направленные отпечатками в сторону камеры, это может быть уже... Серьезная.
3: Опасненько.
2: Да, серьезная история, да, с точки зрения кражи ваших данных.
3: Так, ну у меня новость тоже имеется, значит, она откуда? Из Венгрии.
2: Угу.
3: Там устроили целую вечеринку в честь присяги премьер-министра, ну, собственно, этой страны, Петера Мадьяра.
2: Угу.
3: Он, соответственно, такой, первый указ, да будут танцы.
2: Вечеринки.
3: И у них там целый рейв на площади. Причем, знаете, он не из тех, кто прям такое строго держит лицо, то есть он ударился в танцы, у него там был диджей-сет.
2: Диджей Мадьяр. Прикольно.
3: Да, возможно. Соответственно, там, в общем, ну, он реально вот в наушниках у контроллера там такая толпа. Ну, то есть
2: ничего
3: там
2: себе.
3: Реально, я не знаю, там не то что день города, там день страны, в общем, вечеринка
2: прикольно
3: была чудная. Покруче, чем на некоторых фестивалях электронной музыки больших. Mm-hmm. Там, в общем, сравнивают с Tomorrowland сразу, все остальное. Там свет, там инсталляции на здание. В общем, было очень круто, феерично.
2: Нормально. Всего лишь-то премьер-министр, друзья. Ну, то есть, по сути, глава государства. У них там так.
3: Ну,
2: да,
3: наверное,
2: ну, да.
3: Да. Поэтому вот там праздник смены режима.
2: А.
3: Вау.
2: На самом деле там не сильно-то поменялось, но в целом мы поняли, что да.
3: Не, ну можно... там партия сменилась, правящая, он представитель другой партии.
2: Ну там, как бы, я посмотрел, у них приблизительно все одинаковые эти посылы. Вот. Ну, суть какая, друзья, что если что, имейте в виду, да, например, директор у вас.
3: Так.
2: Да, поменялся. Сразу говорите, у нас обычно была такая тема. Когда приходит новый директор...
3: Ну, это проставляется.
2: Вечериночка.
3: Да.
2: Вечериночка. Да, и погнали. Короче, мы всем желаем, конечно, вот таких руководителей, вот чтобы...
3: Питер, получается, Петер, да, Мадьяр, отлично проставился. Нормально. За новую должность.
2: Да. Впереди, друзья.
3: Обмыли, как говорится.
2: Да, 4-й час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Обязательно продолжим наши с вами разговоры.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Соединенные Штаты планируют восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», выкупив их у европейской компании по заниженной цене. Об этом заявил Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон намерен диктовать цены на газ. Если сделка состоится, то лишит Германию возможности самостоятельно определять условия поставок. Лавров также напомнил, что в 2022 году на газопроводах был совершен теракт, в результате которого 3 из 4 ниток были разрушены. Российская сторона инициировала расследование, однако по мнению Москвы, западные страны препятствуют его проведению. В случае отсутствия прозрачного расследования, Россия готова обратиться в Международный суд ООН. Россияне в текущем году смогут вернуть от 300 до 600 тысяч рублей за проценты по ипотеке, если их доход облагается НДФЛ. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии ЛДПР. Размер возврата зависит от налоговой ставки. Право на вычет есть у всех с официальным доходом. Ограничений по срокам нет, но вернуть налог можно только за 3 предыдущих года. Для оформления понадобится паспорт, ИНН, декларация 3 НДФЛ, справка о доходах, копии договоров ипотеки и купли-продажи, справки с банка об уплаченных процентах и заявление на возврат. Самый удобный способ – через личный кабинет налогоплательщика. Деньги поступят на карту в течение 30 дней. В Алексеевском районе Волгоградской области был угнан автомобиль ВАЗ-2107. Полиция установила, что угон совершил 25-летний ранее судимый местный житель. По предварительным данным, он уехал на угнанной машине в город Воронеж. Сотрудники полиции выехали в командировку и задержали подозреваемого. Автомобиль изъят и будет возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон», сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгоградской области активно развивается промышленный туризм, в котором участвуют 34 предприятия. В рамках образовательной программы «Открытая промышленность» сотрудники 21 компании прошли обучение и было разработано 26 экскурсий на различные предприятия. К текущему году в программе присоединились новые компании, что способствовало созданию новых маршрутов и профориентационных программ. Волгоградская область по инициативе губернатора Андрея Бочарова развивает туризм как важный элемент экономики, предлагая 334 маршрута и увеличивает туристический поток. Волгоградцам напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита. Вакцинация в Волгоградской области проводится за счет собственных средств граждан, поскольку федерального финансирования для неэндемических территорий не предусмотрено. Сделать прививку можно в медицинских организациях, предварительно уточнив наличие препарата. Для неспецифической профилактики специалисты рекомендуют благоустраивать территории, проводить акарицидные обработки, использовать защитную одежду, регулярно осматривать себя и применять противоклещевые средства. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
8: Информационный конвейер.
1: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Стартуем прямо сейчас, друзья. Четвертый час утреннего шоу 3-4 стартовал. Соответственно, вместе с ним и мы тоже вроде как бы на низком старте. Хотя мы уже думаем о том, как бы быстрее, значит, там по делам свалить. Но нет, у нас еще целый час общения с вами. Ну и будем его использовать по максимуму, так сказать, продуктивности нам не помешает. Надеемся, что удастся справиться на 100%. У нас есть для этого специальные рубрики. Например, рубрика «Живи с этим» и рубрика «Сенсация». Вот две этих таких классных, ценных для нас, значит, момента в часе.
4: Сразу понятно, что больше всего любит Олег Шарапов.
3: Да. Я не очень люблю, конечно же, прогноз погоды, потому что приходится не мне озвучивать те самые цифры. Но и не я же за них потом и ответственность несу. Извините. Вот. Также конкурс «Нейрокод» у нас сегодня будет. Ну и в целом готовимся к событиям, например, этой недели, в том числе и событиям выходного дня. Дин, может, расскажешь что-нибудь?
4: Да, во-первых, 17 числа в ресторане «Волгоград».
3: Да.
4: Олег от напряжения чуть не лопнул.
3: Да, я чихнул.
4: И разорвался во все стороны.
3: Сдержанно чихнул.
4: Не надо, мы помним эти новости про разрыв гортани,
3: да,
4: от,
3: да,
4: чиха внутрь. Бывает, да. Вообще не сдерживай себя, все поймут, пожелаю тебе здоровья. Так вот, друзья, мы с удовольствием хотим вас пригласить 17 мая в ресторан «Волгоград» на наш уикенд с «Волгоград FM». Формат, который полюбился вам, уже третий по счету. Музыкальное лото, снова поиграем, снова потанцуем, снова похихикаем. Естественно, раздадим огромное количество призов и подарков, потому что спонсоров у нас тоже целая коллекция, подборка и когорта. Поэтому все, что нужно сделать, это заглянуть в наши социальные сети, быть подписанным, соответственно, на них, в группу ВКонтакте, например. И там есть закрепленный пост, в который можно перейти и по специальной форме просто зарегистрироваться, да, написав название своей команды и контакты. Усё.
3: Да.
4: А участие бесплатное, забыли мы отметить.
3: Да, такая...
4: Самый главный бонус.
3: Маленькая деталь. Никому не интересно. На самом деле, люди бы заплатили 1000 рублей, надо было не говорить. Ладно, друзья, но теперь мы стартуем. Ты слушаешь родное волгоградское...
4: Утреннее шоу.
3: 3-4.
4: Мы в эфире.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
7: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18:00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
9: 0+.
10: Муж просил подождать.
11: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
10: Ах, оконыч.
11: 43-55-13.
12: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
13: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
14: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич, компания «Green Step».
15: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
16: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: года на Волгоград FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: За пределы страны выкинуло нас в рамках прогноза погоды, друзья. Ищем интересные названия населенных пунктов. Хотелось бы, конечно, вас чем-то удивить. Хотя, на самом деле, мне кажется, с каждым выходом нашего прогноза все меньше и меньше удивления у людей. Да, потому что они такие, да это мы уже слышали. Да такое уже мы видели. Не знаю, видели
3: Но
2: ли они такое.
3: Пытаемся продолжить наше путешествие в те города, куда мы еще не заезжали. Итак, друзья, если отправиться далеко-далеко в Австралию, там существует городок Камбайчанс, название которого переводится как «нечто случайное» или «случайная находка». Mm. Там на данный момент плюс 14. Случайно узнали.
2: Прикольно, что ты отправилась туда же, куда и я, в Австралию.
3: Mm-hmm.
2: Кума. Есть такой город, там максимально русское название. Плюс 13 на данный момент.
3: В Волгограде тем временем ясная погода, плюс 21, дует южный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 25, ночью до плюс 14. В четверг ожидается облачная с прояснением погода, местами небольшой дождь, при этом плюс 24 днем и плюс 14 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: с Радиком на Волгоград FM.
1: Ну, давайте сыгранем, друзья. Финальный на сегодня конкурс. Называется он «Нейрокод». Есть загадка, она упакована в песню с помощью ИИ. И прямо сейчас нужно забрать у нас подарок. Это 2 билета в кино. Вот, соответственно, что нужно сделать? Дозвониться по номеру телефона 39-101-5. Если вдруг есть какая-то проблема с этим, то можно и на Макс, либо телегу на 927-522-101-5 прислать свой ответ. Но там уж, как говорится, конкуренция выше будет. Поэтому прямо сейчас можно дозваниваться.
2: Да, 39-101-5. На кону 2 пригласительных в кинотеатр на открытый сеанс. Кинотеатр «Море Синема». Тут рядышком недалеко. «Мармелад» всегда всем удобно добираться. Ну и, соответственно, в вашем распоряжении достаточно большое количество премьерных показов. Приходите обязательно.
1: Да. Какая у нас обычная история происходит здесь с нейрокодом, если люди, которые послушали нас впервые, такие думают, что это за сложный конкурс. Просто загадка, по сути, детская чаще всего, сгенерированная музыка. Все это дело, значит, красиво в виде песенки, куплет, либо припев, либо и то, и другое. Ну и задача простая, быстренько отгадать, что там загадано. Вот, сейчас поставим вам эту 20-секундную классику уже.
2: Все, Олег начинает угрожать.
1: Да, вот.
2: Сейчас как я вас поставлю. А у него, кстати, красная кнопка, которая выводит все это дело в эфир. Поэтому, Олег, властелин красной кнопки. Сейчас некто...
1: Да.
2: С короткой фамилией. Человек, да, немножко позавидует Олегу.
1: Да, у меня есть красная кнопка. Вот, и белая мышка, которую я тоже использую для нажатия. Значит, смотрите, мы готовы вам представить этот самый тречок, друзья. Да, именно тречок, потому что, ну, сильно большим треком его не назовешь. Задача быстренько разгадать тайну вот этого, значит, вопроса. Но, судя по всему, есть человек, который решил дозвониться. Итак, внимание.
2: Доброе утро!
1: Привет! Алло, алло!
3: Доброе утро!
1: Да, кто это так далеко от телефона находится?
3: Наталья.
1: Наталья. Наталья, судя по всему, едет в машине, возможно, за рулем.
3: Да, да, возможно, за рулем в машине.
1: Вот, мы угадали. Провидцы здесь сидят.
2: Странно, что ты не уверена в ответе. Да.
1: Ладно, Наташ. Ну, мы поставим сейчас звук. Надо будет его расслышать. Мы тоже хотим тебя чуть четче слышать, если вдруг получится телефон поближе к уху приложить. Мы будем только рады. Главное, чтобы приемник был погромче. Есть такое?
3: Хорошо, да, на все врубило.
1: Все, на все врубило. Мы тебя, соответственно, на всю вырубили, чтобы не было эха. Вот, давай послушаем вот этот самый звук. Внимание, загадка.

0: да. Не зовет. Не зовет на перемену, да. И обратно на урок.
1: Ну-ка, удиви нас. Правильно.
2: Ой-ой-ой, я очень плохо слышала, то ли связь прервалась, то ли еще что-то.
1: А что тут связь? У тебя что? А радиоприемник? Какая там связь-то? Радиоприемник? И все. Ты не включала радиоприемник?
2: Он был включен, но плохо слышала стуки какие-то по ведру.
0: Стуки по ведру. Прикольно. Это была песня, чтобы ты понимала.
1: Нет, так нашего Радика еще никто не унижал.
0: Ну да.
1: Стуки по ведру.
0: Ну вот.
2: Прошу прощения. Правда, не слышала прям. Я не знаю, звук исчез в этот момент. Сейчас на набережной стою, остановилась.
0: Ну да. Мы же помним текст. Ну, смотри, он, значит, не зовет. Он, значит, на урок.
1: Голубой лесной цветок.
0: Да. И обратно. Не, не зовет на перемену и обратно на урок. Потому что это что? Голубой лесной цветок. Что это такое? Одним словом. Ну, здесь-то ты слышала по-любому.
1: А голос Олега какой ведро тебе напоминает?
0: Пустое, естественно. Ну, да, не зовет на перемену и обратно на урок, потому что это голубой лесной цветок.
1: Какой голубой лесной цветок?
0: Ну, или не зовет на перемену что-то и обратно на урок.
2: Никаких вообще это мыслей в голове, абсолютно.
1: Ну, так, ну, прощения. любая версия, вот, да, последний да, разок, любую. Последняя попытка, мы же тебе должны все-таки...
0: Да, хоть какую-то попытку, да. Просто что, по-твоему, может быть? Там, мясорубка, не знаю, там.
1: Не, ну, цветок.
0: Ну да, цветок. Название цветка, судя по всему. Нет версии?
2: Аленький цветок, я только знаю.
1: Голубой лесной цветок, да, аленький.
0: Маленький.
1: Интересно.
0: Ну да, да, ну ладно. Ну что ж.
2: Василек,
1: уже,
0: ну,
1: ближе.
0: Уже ближе. У нас есть просто кто хочет сказать правильный ответ. Может быть, еще ты дашь версию, просто еще одну последнюю.
1: Как это связано, может быть, со школой?
0: Да, со школой. Не зовет, блин, на урок, блин, и не зовет на перемену. Ну, ё-моё! Наташа! Ну, это же детская вообще загадка, она еще там с третьего класса моего.
2: Вот. Вытянули за уши.
0: Да, потому что речь шла про школу. Именно оттуда у меня такие большие уши. И у тебя, судя по всему...
1: Сломанные.
0: Тоже, да. Давай тогда отметим победу в эфире. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
2: 3-4!
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
0: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
6: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
7: 0+.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
9: ОАО «Российские железные дороги».
10: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
11: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
12: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
11: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
12: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
13: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
14: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
15: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21-Д.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52-62-44.

0: эфире на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Ну, вот так, друзья, тратим огромное количество времени за эфиром, чтобы потом в эфире буквально за пару минут рассказать вам классные факты. Рубрика же с этим прямо сейчас. Поехали.
3: Давайте, начну я. Значит, пока первый. Да-да, попробуй угадать, Олег.
2: Давай.
3: Назови, пожалуйста, первую и пока единственную группу, которая давала концерты на всех континентах.
2: Ну, это известный факт. Металлика.
3: Металлика, абсолютно
2: да,
3: верно. В 2013 году коллектив выступил под куполом на аргентинской антарктической исследовательской станции Карлини для аудитории в 120 человек. Помимо такой географической удаленности, уникальность концерта состояла еще и в том, что для соблюдения принятых международными соглашениями природоохранных норм в Антарктиде не использовалось усиление звука. Вместо этого он транслировался напрямую в наушники слушателей.
2: Вау.
3: То есть в атмосферу, так сказать, ничего не улетал.
2: Слушай, ну уважением за это.
3: Да.
2: Получается, респектоли. Да, на самом деле, факт такой, знаешь, для... Ну, я же, блин, люблю Металлику вообще.
3: Да.
2: И когда-то, помнится, даже специально для музыкалки и подбирал отдельно прям целую прям подборку музыкальную в свое айкидо. Именно Металлики. И, конечно, не зашло всем, потому что, оказывается, есть люди,
3: только
2: которые...
3: Только ты, да?
2: Все, которые не очень кайфуют от них. Значит, ладно, теперь возвращаемся в Россию, друзья. Город Пятигорск. Ну-ка, сейчас, Дин, проверим тебя. Ну, я уверен, ты тоже сразу дашь правильный ответ. Хотя не все школьники
3: что
2: на улицах.
3: Там убили Лермонтова или что там у нас.
2: Ты вот, город Пятигорск в русском жестовом языке показывается как два пистолета, смотрящие друг на друга. Это является прямой отсылкой к...
3: Убийству Лермонтова.
2: Да нет, к дуэли. Да, между Лермонтовым и Мартыновым, произошедшей здесь в 1841 году. То есть максимальное, получается, ну, прям реально жестами показывает это, типа...
3: Пистики удобно Пятигорск, показать.
2: Направлены друг на друга. Прикольно же?
3: То есть не пять ладошек и пять пальцев, да? И гора. Пять и
2: казалось
3: гора.
2: Казалось бы, да. Покажи гору и пять пальцев. Да, типа, это же Пятигорск.
3: Нет.
2: Нет, два пекаля.
3: Угу. То есть это гангста-город.
2: Ганг.
3: Да?
2: Прикольно. Живите с этим, друзья.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
6: Категория 0+.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
9: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
10: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
11: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Дмитрия на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Ох уж эти алканавты. Да, ребята, которые любители, так сказать, за воротник закинуть так, чтобы потом беспамятство было их основным коньком. Да?
3: Так.
2: Вот. Чувак, короче, записал кружочек для своего кентярики.
3: Угу.
2: И кентярик...
3: А,
2: ты видел, да?
3: С вагоном угля?
2: С вагоном... Да, я просто...
3: Братиш, я еду где-то. Короче, он погулял в клубе.
2: Я, походу, не выйду на работу. Время 6 утра, я вот еду на угле в вагоне товарника. Вот, реально, чувак проснулся там где-то на Урале.
3: После вечеринки он, короче, пошел в клуб.
2: Да.
3: И, ну, как в фильмах иногда бывает, значит, причем он в каком-то, ну, в каком-то одном городе был.
2: Ишима, итоге, город, да, под Екатеринбургом, и
3: да,
2: уехал в сторону Тюмени.
3: Да, отлично потусил и, да, преодолел некое расстояние, а значительное, я так понимаю, да, из Екатеринбурга в Тюмени, и, в общем-то, вышел, ну, мягко говоря, с интересным лицом.
2: Но самое главное здесь, наверное...
3: Припудрил его углем, конечно.
2: Да, припудрил он прям с таким, ну, классическим видом шахтера. Так вот, и он... Значит, самое прикольное то, что он настолько ответственный, что послал кружок своему другану, что он не выйдет на работу. Ну, видимо,
3: прости,
2: там...
3: я не знаю, где я в вагоне с углем.
2: И реально это происходит в движении в рамках внутри вагона с углем, блин, во время его движения по железнодороге. Вот такая, друзья. Ребят, ну, будьте аккуратнее, пожалуйста. Эта новость не должна нас касаться напрямую. Не хотелось бы, чтобы кто-то из волгоградцев записывал такие кружочки. Мы вообще за здоровый образ жизни, поэтому если что...
3: Не, ну если вы из Волгограда в вагоне угля доедете до Тюмени, это будет вообще мега.
2: Ну, может быть, это даже рекорд в какой-то,
3: да,
2: степени.
3: Таких путешествий и расстояний.
2: Да.
3: Мы еще одно успеваем?
2: Давай, конечно.
3: До завтра.
2: Да.
3: Так, у меня есть тоже, вот, давайте, вот, все родители, которые пугают своих детей, типа, я тебя отдам полицейскому, милиционеру,
2: да,
3: кому-нибудь.
2: Я видел видос, что я тебе негру отдам. Реально.
3: Да, мама, у меня тоже попался вчера.
2: Такой смешной. И он забрал всех детей, которыми пугают.
3: Так вот, некоторые мамы все-таки идут до конца и исполняют свои обещания. Госпожа Сюн из Джейцзянов, что в Китае, нередко упрекал своего 10-летнего сына за то, что он, ну, как обычно, дети не любят делать домашние задания, ленится, медленно делает домашние уроки, вот эти все дела.
2: Okay.
3: Однажды маман пригрозила своему нерадивому школьнику, что если он не сделает уроки к 6 часам вечера, она отведет его в полицию.
2: Ой-ой-ой.
3: Угрозы не подействовали, ребенок предпочел смотреть телек.
2: Потому что она раз 500 уже угрожала и ни разу не делала.
3: Да, значит, он там смотрел телек, ел лапшу, ни в коем такой случае не занимался.
2: Типичный китайский вечер китайского мальчишки 10 лет.
3: В целом, кроме лапши, как и у нас. Я не знаю, картоха, макарон.
2: У нас дети тоже иногда едят лапшу.
3: Так вот, она оказалась дамой, которая исполняет свои обещания, и действительно взяла и привела сына в полицейский участок, где он доделывал домашние задания. Представители власти не сказали женщине: вы сумасшедшие, что вы творите?
2: Они подыграли.
3: С пониманием отнеслись к ситуации, отчитали школьника, посадили его в отдельную комнату, где он доделывал... где он доделывал уроки. А мы знаем, как в тюрьме любят читать. Правильно?
2: Да,
3: любят,
2: да,
3: читать.
2: А прикольно, когда ты к 11 классу уже можешь сказать, что у тебя было 4 ходки, да?
3: Татуировки, да?
2: Ну, естественно, да.
3: Друзья, какие были бы татухи?
2: Это я химию делал.
3: Там H2O, да? Или ковалентные связи, там что там где-то нарисовано. Как ни удивительно, но это очень замотивировало мальца, и домашнее задание было сделано очень быстро в этой обстановке.
2: Прикольно.
3: Вот.
2: Моих детей этим не напугаешь, потому что они меня уже видели в форме, и так как они меня не особо боятся, то...
3: Не,
2: как...
3: ну это ты дома, если в форме. Ну, кстати, интересно, почему дети станут свидетелями ваших ролевых игр с женой? Вот это вот. Мне сейчас интересно. Блин, алло, опека?
2: Спалили, блин. Ладно, ребят, вы поняли, да, что это утреннее шоу?
3: 3-4.
2: И мы с вами уже прощаемся, потому что просто, по сути, время уже вышло. Мы перерабатывать тоже не хотим, нам за это не доплачивают.
3: Часики тикают.
2: Часики тикают. До завтра прощаюсь с вами.
3: А мы утекаем.
2: Дина Косичкина.
3: Я Олег Шарапов.
2: Всем пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России утвердили правила контроля за частными детективами. Следует из постановления Кабмина, с которым ознакомился ТАСС. Документ вступит в силу с 1 сентября текущего года. Контролирующим органом вступает Росгвардия. Будут проверяться в том числе сведения о частном детективе, наличии и отсутствии судимости, результатах медосвидетельствования и так далее. Сергей Леонов от партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы по охране здоровья, предложил повысить минимальный уровень заработной платы медицинских сестер до 130% от средней зарплаты в регионе. Он отметил, что это необходимо на фоне дефицита кадров и высокой нагрузки в отрасли. Леонов также подчеркнул, что зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться вне зависимости от уровня квалификации и стажа. С 20 мая по 31 августа в Волгоградской области ограничат движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам с 10 до 22.00, если температура воздуха днем поднимется выше 32 градусов. Эта мера призвана сохранить от деформации асфальт на дорогах. При высоких температурах он продавливается под большим весом фур и образуются колеи. Напомним, аналогичные ограничения вводились в летние периоды и в прошлые годы. В поселке Солнечный Краснооктябрьского района Волгограда начали приводить в порядок автомобильные проезды. Специалисты выравнивают дороги и формируют покрытие из фрезерованной асфальтобетонной крошки. Работы ведутся по мере завершения строительства в населенном пункте сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью более 50 километров. И готовность уже составляет 97%. Региональный ботанический сад в поселке Металлургов Волгограда приглашает на ботанические прогулки. Сейчас там вовсю цветет сирень, более 70 сортов. А также радует глаз большая коллекция ирисов и многое другое. Сотрудники ботанического сада подготовили несколько новых фотозон. Сад будет открыт для прогулок 12, 13, 14 мая с 9 до 17 часов. 16 мая с 9 до 16 часов без перерыва. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
3: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На Грэмми 2026, когда объявили победителя в номинации «Запись года», ведущая Шер случайно сказала «Лютер Вандерас». Представляете, все на секунду даже поверили, что статуэтку вручит покойному певцу. Но нет, победил Кендрик. А Сизей поднялась на сцену и сказала: «Не падайте духом». Вот и я вам то же самое желаю, друзья мои. Не падайте духом, даже если сегодня только среда. Кендрик Ламар и Сизей на 101.5 с композицией «Лютер». Ну а мы летим далее по волнам Град FM. Эд Ширан на горизонте, Азизам, Бруно Марс также появится с треком «I Just Might». И на закусочку Тиесто и Бриана Грейс «Beautiful Places».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Фрага. Реклама. Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский. 205-505.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
7: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
6: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
7: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
8: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 50.

0: Брукс Экстиан утверждает, что и платит за существование. Вот просто так. За вдох копейка, за выдох две. Но это я утрировал, конечно. А обычные люди делают это бесплатно с рождения. Ну, видимо, она нашла тайный тариф у своего провайдера. А мы с вами, друзья мои, не ищем легких денег, а... Хотя нет, кого я обманываю, конечно, ищем. Но, тем не менее, еще и громкость крутим. И, в общем-то, понеслась дальше, друзья мои, потому что радио — это единственное, что работает без абонентской платы. Кстати, после коротенькой паузы послушаем композицию великолепную, хочу заметить, от коллектива No Doubt, и называется она Don't Speak.
1: Реклама.
2: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» — это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
3: А ну, уступи микрофон! В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс — все в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517.
6: Внимание, внимание! Уникальная возможность. В честь наступающего Дня Победы. Скидка 7% на покупку квартир в сданных домах ЖК «Колизей». Квартиры рядом с парком и аквапарком. Развитая инфраструктура для комфортной жизни. Особое внимание участникам СВО и членам их семей. Не упустите шанс стать владельцем своего жилья. Звоните 49-53-53. Застройщик ООО «СЗ Стройсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 15 мая 2026 года.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

Волгоград FM 101.5.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Сергей Леонов от партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы по охране здоровья, предложил повысить минимальный уровень заработной платы медицинских сестер до 130% от средней зарплаты в регионе. Он отметил, что это необходимо на фоне дефицита кадров и высокой нагрузки в отрасли. Леонов также подчеркнул, что зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться вне зависимости от уровня квалификации и стажа.
9: В России в рамках бесплатной диспансеризации доступны 7 скринингов для выявления самых распространенных видов рака. Такого опыта нет ни в одной стране мира, рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Диспансеризация проводится раз в 3 года с 18 до 39 лет, а после 40 ежегодно. Таблицы обследования размещены на сайтах поликлиник и Минздрава. Главное не ждать симптомов, а проходить обследование вовремя для раннего выявления и сохранения здоровья. Строительство медицинского центра в Волгограде находится на завершающей стадии. Как сообщил ректор ВолгМУ Владимир Шкарин, начальник управления капитального строительства университета доложил о ходе работ. Готовность помещений составляет 90%. Центр планируется открыть современный диагностический центр с оборудованиями экспертного класса. При клинике будут оказывать услуги по 16 профилям. В корпусах клиники расположатся учебные комнаты, что позволит создать единое пространство для обучения студентов прямо у постели больного. К работе привлекут как авторитетных специалистов, так и молодых врачей, которые готовят ведущих научных центрах страны. В строящемся парке Красноармейского района стартовал монтаж внешнего кольца 50-метрового колеса обозрения «Красное солнце». К настоящему времени рабочие уже произвели установку опорных колонн, центрального вала и внутреннего обода с связующими элементами. Всего в рамках монтажа специалистам предстоит установить 40 стрел длиной по 25 метров, 240 связующих элементов внутреннего и внешнего ободов и другие конструкции аттракциона. По завершению устройства внешнего обода подрядчик установит 20 пассажирских модулей.
8: В Волгограде решается вопрос о новом месте установки авторской копии скульптуры Евгения Вучетича «Перекуем мечи на Арала». Ранее монумент находился у завода «Газоаппарат», но после сноса предприятия в 2023 году был перемещен на склад. Муниципалитет оформил скульптуру в свою собственность и планирует ее реставрацию. Окончательное решение пока не принято. О месте установки будет сообщено дополнительно. Постамент на Новодвинской будет снесен, а судьба постамента на проспекте Жукова остается под вопросом. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
10: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Процент налога. Бизнес-среда на Волгоград FM.
2: На правах рекламы.
3: Совершенно верно, это бизнес-среда, друзья мои. 13 мая на календаре. Еще раз повторюсь, среда – это программа, в которой мы говорим о бизнесе. Здесь мы говорим на одном языке, языке бизнеса, честно и по делу. В этих вопросах мне помогает разбираться мой сведущий Евдокимов Григорий, создатель и руководитель бизнес-клуба «Саммит». Гриш, привет тебе.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Ну и прошу прощения, у нас сегодня в студии Олеся Лимаренко, ресторатор, основатель проекта «Волина». Готовая еда на каждый день от профессионалов. Добрый день.
5: Добрый день.
3: О чем сегодня будем говорить? Давайте сразу проговорим.
4: Да, мы сегодня будем говорить о еде, о вкусной еде, о правильно приготовленной еде. И вот в связи с этим первый вопрос к тебе, Олеся. А что такое? Вот что такое твой проект «Волина» и какую еду ты предлагаешь? Какое направление у тебя основное сейчас?
5: Ну, если в общем сказать, то, наверное, это мой четвертый ребенок. Mm-hmm. Да, это, ну, я многодетная мама, это мой четвертый ребенок. Я кормлю вкусно людей. Отлично. Кормить могут многие, да, еду могут готовить многие, но моя еда, основываясь на моем международном...

0: вкуса. Вы получаете щуку с лимонграссом, вы получаете голубцы под соусом шампань. Ну, я могу о своей...
1: Уже кушать захотелось, да?
0: Да, да, да.
2: Не по вкусу вкусно, а по сути, да, это получается?
1: Да, учитывая того, что скоро бизнес-ланч, как раз мы сейчас аппетит предпринимателям нашим наработаем. Так, еще что вкусного?
0: По меню или поговорить о себе?
1: И по меню, и о себе.
0: Так, ну что я могу сказать, что я еще придерживаюсь все-таки принципов сбалансированного питания. Я могу сказать, тоже смело можете говорить всем, что Леся разрешила вам есть все. Да, действительно, есть можно все. Самое главное, это правильно питаться, вовремя, ну, плюс-минус, конечно, соблюдать режим. И уменьшать порции. Вот. Но я за сбалансированное питание, я тоже самое ем и сладкое, и жирная, да, но надо добавлять клетчатку, надо сбалансированно принимать белок, ну и так далее, и тому подобное.
1: Как я понимаю, у тебя большой опыт именно приготовления правильных блюд, да, которые в соотношении клетчатки и всего-всего.
0: Да, да? КБЖУ, такое страшное слово, да, да, всем да. Кажется, что если КБЖУ, это значит, надо сейчас есть сухую грудку.
1: Расшифруй, да, чтобы понятно было.
0: Клетчатка, белок, жиры, углеводы. То это значит, надо просто сейчас начать считать калории, записывать, сколько ты съел утром, сколько вечером, сколько днем. Но на самом деле это все не страшно. Это просто обратиться в Волина опять-таки.
1: Все правильно. Отлично, Олеся. Итак, мы сейчас на перерыв небольшой, и в следующем блоке мы еще интереснее расскажем про блюда Волина.
3: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче. 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
5: 12+. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
8: Привет, соседка. А вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
8: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
9: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
10: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал, билеты в кассах театра, категория 6+.
11: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9:15, 13:15 и 19:15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
13: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». 6 технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует южный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 14.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Pirelli в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
1: На правах рекламы.
2: 12.19 в Волгограде. Мы в нашем проекте «Бизнес-среда» продолжаем общаться с нашей гостьей Олесей Лимаренко, основателя проекта «Волина». Между прочим, готова еда на каждый день. Представляете?
3: Да, в первом блоке у нас было очень вкусно. Мы рассказывали про голубцы в соусе шампань.
4: Под соусом шампань.
3: А сейчас я хочу спросить, а что еще включает меню? Вот меня так голубцы задели, что еще включает меню «Волина»? Там доставка, упаковка. Вот расскажи поподробнее, прямо вот перед обедом это очень актуально.
4: Ну, начнем с меню. В нашем меню в «Волина» 250, более 250 позиций.
3: Ничего себе.
4: И это еще, наверное, 20% того, что действительно мы можем готовить. Вот, и мы еще будем открываться, готовьтесь. Далее, но если вам сложно, также в меню есть позиции для сыроедов, для вегетарианцев. Мы уважаем любые направления, поддерживаем здоровую еду, рациональное питание, но не без...
3: крайностей.
4: Без крайностей, да, правильно, спасибо большое.
3: Согласен,
4: без крайностей.
3: Согласен, да.
4: Также разработаны несколько направлений для тех, кто хочет постройнеть.
3: Да,
4: да, для тех, кто хочет набрать мышечную массу, или кому просто не хватает энергии, да, кто засыпает на работе или не может проснуться в 5 утра.
3: Да, точно. Ну, расскажите пару блюд. Вот какие блюда дают энергию? Сейчас весна, а витаминоз, что нам даст энергию? Вот какая еда?
4: Вкусная.
3: Вкусная,
4: есть нужно все. И если вас наполняет энергией синабон или, не знаю, чизкейк с карамелью, то позвольте себе съесть это, да.
3: Побалуйте,
4: не страдайте, не вините. Но, да, есть можно все. Вот. И также у нас разработаны несколько направлений, кстати, да, на разные бюджеты, недельные наборы под разные бюджеты, средний, выше среднего, ну и гурман, конечно, гурман с риетами и с красной рыбкой. Вот, доставляем раз в 2 дня, поэтому всегда получается, да, вы выбираете средний, выше среднего или гурман, потом каждые 2 дня оплачиваете, каждые 2 дня мы привозим вам свежие продукты, спокойно ставите в холодильник, разогреваете вы и ваши, члены вашей семьи, и у вас всегда свежий продукт.
3: Ну и то есть мы экономим время. Сохраняем здоровье.
4: Вы экономите время, вы получаете сбалансированное питание, и вы получаете еще полную эстетику и культуру вкуса.
3: И это приготовлено по всем нормам и правилам.
4: Да, правильно? конечно. Да, опыт и законы, и правила мы соблюдаем, и никуда от этого не деться, да.
3: Отлично. А вот что касается упаковки, доставки, тут как происходит это?
4: Доставка осуществляется нашими силами. Угу. Упаковка разная. Если вы живете один, то это, конечно, по 200, 300, 400 грамм. Если семейная упаковка, это килограмм и более, да, ваша семья достает, накладывает.
3: Отлично. То есть на любой запрос есть правильная упаковка и доставка, и набор, самое главное, из 250 наименований. Это отлично прям.
4: Я могу... А, все.
0: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
5: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
1: На правах рекламы.
2: 12.29 в Волгограде. И, друзья мои, те, кто хочет покушать, прямо сейчас приглашаю прильнуть ушами к радиоприемникам. Мы продолжаем общаться с нашей гостьей Олесей Лимаренко, основателем проекта «Вулин», там, где можно сказать вкуснейшую еду каждый день.
3: Мы уже говорим про вкуснейшую еду много, и тут очень подробно. И вот хотелось бы спросить, Олеся, а в чем уникальность «Вулина», да? В чем вот эта эксклюзивность? Потому что, ну, много же готовой еды на рынке. В чем ваша уникальность?
4: Так, давайте на примере блинчиков. Вы ели когда-нибудь блинчики с уткой по-пекински?
3: Нет. Только утку по-пекински.
2: А такое бывает?
4: Да.
2: По раздельности, да, да, вместе нет.
4: Да, это правда бывает. Этот рецепт привезен действительно из Китая. Я говорила о своем международном опыте. И когда мы начали делать ее в рисовой бумаге, но для наших людей это непонятно, липнет, но и вообще сразу ассоциация с каким-то китайским рестораном. Поэтому мы просто взяли
3: соединили русское, китайское,
4: да,
3: да.
4: И это тоже я очень часто соединяю, как те же голубцы под соусом шампань, это русская плюс французская кухня, утка по-пекински в блинчиках, ну, это надо попробовать. И мои блинчики делаются по оригинальному рецепту, которые тоже разработаны, они могут разработаны в течение 20 лет, они могут храниться в холодильнике, вы всегда их можете разогреть, и они будут как свежие. Есть еще три начинки, это форель с пармезаном, опять же, такое сочетание кухонь и культур. Это для детей, если у вас есть дети, я как многодетная мама могу посоветовать блинчики с курицей и грибами. Это беспроигрышный вариант для детей. Ну и с мясом и вялеными томатами. Это тоже, да, Италия плюс Россия.
3: А вяленые томаты — это вообще волгоградская фишка, поэтому это надо обязательно попробовать. Да, уже заинтриговали, Олеся, заинтриговали. Ну, теперь уже однозначно хочется это где-то и как-то заказать. Расскажи, где и как.
4: Я когда начинаю говорить про свою кухню, я вообще забываю, о чем вы спрашивали изначально. Да, поэтому я могу о своих рецептах и о своих блюдах говорить просто бесконечно. Где заказать? Говорю честно, так как мы, да, ну, на стадии вот стартапа. Только стартапа, да, открытия. Да. Есть три группы: Telegram, Макс и ВК. Пока мы разрабатываем, конечно, сайт. Я думаю, в ближайшую неделю он появится. Боты тоже подключим скоро. Но пока только сообщения. И везде в группах, в сообщениях есть, в постах, мой личный телефон. Welcome, позвоните, да, пожалуйста, я буду рада. То, чего нет у нас, 100% оно есть в моем опыте или в моих навыках, можно разработать индивидуально.
3: Но я понимаю, это не просто индивидуальное питание, но может быть и какие-то банкеты, корпоративы, правильно я понимаю?
4: Конечно, да. При руководстве ресторанов в 3 гектара, там посадочных мест было 500 посадочных мест, поэтому корпоративы, кейтеринги — это вообще без проблем. Это то, что я люблю, и то, что на 100% получается. А вот перенести ресторанный опыт в готовую еду на каждый день — это уже искусство.
3: Да, отлично, Олесь, спасибо большое. Прямо уже захотелось заказать, особенно блинчики с уткой по-пекински. Это прям вообще, мне кажется, улет. Да, дорогие друзья, я хочу вас пригласить. Вот спасибо сегодня Олесе за эфир. И хочу пригласить предпринимателей, которым бы было интересно рассказать про свой опыт, про свои направления, так же вкусно, как сегодня Олеся рассказывала про «Вулина». Присоединяйтесь к нам, мы будем рады с вами побеседовать в прямом эфире.
2: Такие моменты я всегда думаю, почему нельзя поесть ушами, да? У нас, кстати, Лимаренко Олеся Игоревна, она не только у нас самодостаточна, но еще и самозанятая, ННН 346-102-698-276, город Волгоград. Вам удачи во всем, чтобы еда становилась вкуснее и вкуснее. Но мы прощаемся до следующей среды, а с музыкой нет.
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
1: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
2: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
3: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Горячее весеннее предложение от Хабов Фреш. Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших Хабах Фреш с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина, 65Б/1, проспект маршала Жукова, 94Д.
7: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
8: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
7: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
8: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
9: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
10: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок «Бурковский парк». 15 минут до центра, земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
2: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
3: 0+.
4: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18:00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
3: 0+.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО.
7: Официальный дилер «Лада» П-сервис плюс. Азизбекова, 73. Телефон 200828.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года.
9: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ИП «Курдюков» Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
11: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
12: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
13: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда
14: выходит на правах рекламы.
15: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
16: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 13 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России утвердили правила контроля за частными детективами. Следует из постановления Кабмина, с которым ознакомился ТАСС. Документ вступит в силу с 1 сентября текущего года. Контролирующим органом вступает Росгвардия. Будут проверяться в том числе сведения о частном детективе, наличии и отсутствии судимости, результатах медосвидетельствования и так далее.
7: Партия «Новые люди» намерена содействовать правительству Российской Федерации в популяризации и внедрении корпоративных стандартов в сфере демографии. Партия планирует поддерживать работающие семьи, стимулируя рождение детей, предлагая гибкие формы занятости и меры поддержки для женщин-матерей. По мнению Авксентьевой, хорошие корпоративные программы помогут создать эффективную синергию бизнеса и государства, способствующую решению демографических проблем. Она выразила недовольство качеством полученных ответов на направленные ранее депутатские запросы по регионам, отметив, что большинство из них оказались формальными отписками. Несмотря на это, партия готова продолжить работу, включая выезд на места и общение с представителями бизнеса.
6: С 20 мая по 31 августа в Волгоградской области ограничат движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам с 10 до 22.00, если температура воздуха днем поднимется выше 32 градусов. Эта мера призвана сохранить от деформации асфальт на дорогах. При высоких температурах он продавливается под большим весом фур и образуются колеи. Напомним, аналогичные ограничения вводились в летние периоды и в прошлые годы. В поселке Солнечный Краснооктябрьского района Волгограда начали приводить в порядок автомобильные проезды. Специалисты выравнивают дороги и формируют покрытие из фрезерованной асфальтобетонной крошки. Работы ведутся по мере завершения строительства и в населенном пункте сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью более 50 километров. Их готовность уже составляет 97%. Региональный ботанический сад в поселке Металлургов Волгограда приглашает на ботанические прогулки. Сейчас там вовсю цветет сирень, более 70 сортов, а также радует глаз большая коллекция ирисов и многое другое. Сотрудники ботанического сада подготовили несколько новых фотозон. Сад будет открыт для прогулок 12, 13, 14 мая с 9 до 17 часов, 16 мая с 9 до 16 часов без перерыва. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: The Second Voice спел очень честную песню, настолько честную, что ее можно было бы назвать гимном всех парней, которые залипали хоть раз в социальных сетях. Секрет идеального вечера по версии этого трека — три простых шага. Приглушить свет, забыть про правила и, главное, забыть про слова. Совсем. Вообще. Ну, а поскольку сейчас не вечер, а только день, скажем так, обед, поэтому без слов точно не обойдется и тишины не будет. Но, во всяком случае, да вообще никогда не будет. Ваня Дмитриенко в первые 30 минут этого музыкального часа. Ртуть. Чуть ранее здесь Робин Шульц и топик One by One. И раньше них Медуза Don't Wanna Go Home. Буквально через пару минут. Ну и, конечно, не забывайте про повтор рубрики «Стричка» в 13.15. А еще ее можно найти, послушать, даже скачать на нашем официальном сайте volgoradfm.ru. Пользуйтесь. Ну а я всех еще раз приветствую и желаю шикарного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
5: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
6: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
7: 0+.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома – тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
12: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
13: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
14: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
13: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
14: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
15: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: выгодной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует южный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +25, ночью до +14.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
2: Здравствуйте, Александр. Хотелось бы узнать ваше мнение по автомобилю Белджи X70, полный привод, так называемый, с мягким гибридом.
3: Ну, давайте так. Изначально вопрос основной, как, типа, это все надежно ли? Я скажу так. Если мы берем за основу заводские технологии, все прекрасно понимаем, из-за чего, собственно, все это уехало собираться в Белоруссию, то в целом, я считаю, вполне адекват, и просто, ну, смена названия для нас с вами ничего особо такого не будет представлять. Что касается технологий гибридных, да, у Geely они действительно интересные, и я бы, наверное, рассматривал его именно для людей, которые хотят что-нибудь сэкономить. Но если мы будем смотреть с точки зрения там, соотношения динамики по отношению даже к электричкам, которые они сами же делают и у себя в концерне выпускают, ну, могло быть веселее. Что касается конкретно 70-ки, он же Манжарик, скажу так, вполне адекватно той цене, которую за него просят. И если мы хотим получить соотношение чуть интереснее в плане цены, оставляя, допустим, какие-то там моменты, связанные с определенным качеством там, и так далее, то, пожалуйста, если хотим заводские технологии с гарантией, пожалуйста. Я думаю, что многие, кто не придумал себе название заранее, да, они будут в итоге с этими названиями играть. Поэтому нас с вами ждет вот эта эра Теннетов, Белджи, Кейнью Старов и прочих суббрендов, которые открываются исключительно в обход санкций. Ну, окей, ладно, мы тоже так как бы можем к этому относиться. Единственное, как отреагирует вторичный рынок. Вот здесь пока прогнозов нет. Но в целом, я считаю, ок, учитывая, что за эти деньги мы вряд ли что-то интересное получим в этом классе из нового. Новое все будет уже дороже.
4: Алло, здравствуйте, я так рада, что дозвонилась.
3: Чудесно.
4: Я купила в прошлом году в сентябре «Москвич». Рассказывали вы про «Москвич» или нет? Вот именно третий «Москвич». А можете про него сказать что-то хорошее, чтобы я порадовалась, что у меня хорошая машина?
3: Мы, знаете, мы шутим на эту тему с одной стороны, но с другой стороны, по факту, если говорить, то это самый быстрый «Москвич» за всю историю производства «Москвичей» в нашей стране. Это действительно самый быстрый серийный «Москвич». Я вас поздравляю. Если мы будем смотреть вообще в принципе, да, историю возникновения этой платформы, то в принципе расстраивает в этом во всем только то, что мы сами не додумались сделать что-то подобное много лет назад и не развивали. Ну, то есть, по сути, да, как бы, конечно, среднестатистический, не без изъянов автомобиль, но в то же время, где вы еще найдете автомобиль с такой посадкой, с, грубо говоря, там, возможностями, которые он дает, за такой бюджет. Ну, он дешевле Весты стоит. Ну, понимаете, как бы, и вот тут люди начинают же тоже считать деньги, смотреть, что конкретно они могут себе позволить. Если вас интересовал именно кроссовер, да, с вот этими фишками, которые есть у китайской платформы, взятой на вооружение, да, пожалуйста. Да, меня смущает там качество подготовки металла, куча всяких нюансов, но это бюджетный транспорт, ребята. Это автомобиль... Это автомобиль, который призван быть дешевым. А у дешевого транспорта всегда есть определенные нюансы, которые ты либо идешь на там, компромиссы, либо не идешь и доплачиваешь миллионы и получаешь что-то интереснее. Если нет денег доплачивать миллион, то это один из осознанных выборов. Если вы его совершили осознанно, я вас поздравляю. На механике или на вариаторе вообще машина-то?
4: Ой, а что это такое?
3: Коробка передач какая?
4: Коробка передач, автомат.
3: А, ну, вариатор, значит. Хорошо.
4: А, вариатор, ага. Хорошо, что вы сказали, да, я теперь буду знать. Нет, на самом деле, на самом деле вы сказали бюджетные, да? Бюджетные для меня это в понятие до миллиона. А когда машина 2 миллиона уже, это, ну, знаете, бьет по карману. Ну, а все остальное, да, вы правы. Да.
3: Я с вами соглашусь, что сейчас понятие бюджетный в разных сегментах сильно размыт, но если мы берем именно из нового автомобиля, да, то новый, к сожалению, бюджетный. Если мы будем смотреть что-то уже интереснее, я вам скажу так, интересные автомобили начинаются уже с 3 с лишним миллионов рублей. Вот там уже есть интересные машины, о которых можно порассуждать, насколько они по инженерной мысли там сделаны, правильно или нет. Здесь все понятно. Взята китайская платформа, взяты наши шильдики, типа сборка в России. Ну, мы принимаем. Хорошо, цена такая. Ладно, нормально, поехали.
4: Да, да. И еще последний вопросик. Вот скажите, была возможность купить либо Чинган, либо Москвич по ценовой политике одинаково? А я правильно выбрала Москвич или лучше было бы взять Чинган?
3: А Чинган-то 35-й который, я правильно понимаю?
4: Да. Угу.
3: Ну, это практически такое же пальто, поэтому да, нормально. И так, и так. Вы выбрали просто...
4: Я тогда за российского производителя, значит,
3: как бы российского производителя, да. Ну, окей, мужу привет, спасибо большое, катайтесь. Если будет что-то по статистике возникать, вы можете дозваниваться к нам на Волгоград FM и рассказывать. Спасибо за внимание. Благодарю вас, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Ищите современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в Арконт на Монолите. В Арконт на Монолите автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Evolute, Rox, Seres, Dipal, Avator. 6 технологических брендов в одном месте. В Арконт на Монолите каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина 113D.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Ваня Дмитриенко пел у нас про ртуть, а мы выдохнули, потому что это всего лишь песня, а не реальный разбитый градусник. Ну и главная мысль трека проста. Хочется прыгай, страшно, все равно прыгай, а потом уже разбирайся. Короче, как в любви, так и в химии. Если уж захотелось опасного, то вызывай сапера или хотя бы Ванечку. А у нас следующий трек без риска для здоровья, для зрямы. Феликс Йен и Шваус, Walk With Me. Также появится Феликс Йен и Софи Элис Бекстер, Ready For Love. Ну и раньше них Юджил Топикара, Shy To You.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Шаппо. Реклама. Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
3: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
4: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
9: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
10: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
9: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
10: Подробнее в соцсетях Волгоград FM 101.5. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
11: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок Бурковский парк.
12: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Али Фарман и Рене Миллер считают, что словами скучно. Зачем объясняться, если можно просто двигаться так, чтобы у соседа по танцполу челюсть отвисла? А если между вами есть искра, то даже без переводчика все понятно. Язык тела, он универсальный, знаете, как смайлики, только более опасно для поясницы. В общем, меньше болтовни, больше химии, друзья мои. Следующий трек у нас будет про галактику. Kangs и Theophilus London Galaxy через пару минут.
1: Реклама.
2: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: Надоело продавать машину? Доверьте это «Фрэш». Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. Ждем вас во «Фрэш» по адресам. Проспект Ленина 65Б/1 и проспект Жукова 94Д. «Фрэш».
7: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
8: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
9: 0+.
10: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
13: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
12: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
13: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
14: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
15: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150Д. Телефон 530101.
16: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
0: Акция действует до конца июня 2026 года.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Соединенные Штаты планируют восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», выкупив их у европейской компании по заниженной цене. Об этом заявил Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон намерен диктовать цены на газ. Если сделка состоится, то лишит Германию возможности самостоятельно определять условия поставок. Лавров также напомнил, что в 2022 году на газопроводах был совершен теракт, в результате которого 3 из 4 ниток были разрушены. Российская сторона инициировала расследование, однако по мнению Москвы, западные страны препятствуют его проведению. В случае отсутствия прозрачного расследования, Россия готова обратиться в Международный суд ООН. Россияне в текущем году смогут вернуть от 300 до 600 тысяч рублей за проценты по ипотеке, если их доход облагается НДФЛ. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии ЛДПР. Размер возврата зависит от налоговой ставки. Право на вычет есть у всех с официальным доходом. Ограничений по срокам нет, но вернуть налог можно только за 3 предыдущих года. Для оформления понадобится паспорт, ИНН, декларация 3 НДФЛ, справка о доходах, копии договоров ипотеки и купли-продажи, справки с банка об уплаченных процентах и заявление на возврат. Удобный способ – через личный кабинет налогоплательщика. Деньги поступят на карту в течение 30 дней. В Алексеевском районе Волгоградской области был угнан автомобиль ВАЗ-2107. Полиция установила, что угон совершил 25-летний ранее судимый местный житель. По предварительным данным, он уехал на угнанной машине в город Воронеж. Сотрудники полиции выехали в командировку и задержали подозреваемого. Автомобиль изъят и будет возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон», сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгоградской области активно развивается промышленный туризм, в котором участвуют 34 предприятия. В рамках образовательной программы «Открытая промышленность» сотрудники 21 компании прошли обучение и было разработано 26 экскурсий на различные предприятия. К текущему году к программе присоединились новые компании, что способствовало созданию новых маршрутов и профориентационных программ. Волгоградская область по инициативе губернатора Андрея Бочарова развивает туризм как важный элемент экономики, предлагая 334 маршрута и увеличивая туристический поток. Волгоградцам напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита. Вакцинация в Волгоградской области проводится за счет собственных средств граждан, поскольку федерального финансирования для неэндемических территорий не предусмотрено. Сделать прививку можно в медицинских организациях, предварительно уточнив наличие препарата. Для неспецифической профилактики специалисты рекомендуют благоустраивать территории, проводить акарицидные обработки, использовать защитную одежду, регулярно осматривать себя и применять противоклещевые средства. Курс валюты на сегодня: доллар 73,79 рубля, евро 87,38 рублей. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Фрэнк Монтана и Макси Би в начале часа рассказали, как переживают расставание. Никаких слез, только бизнес-класс и внезапная любовь к шопингу. Оказывается, мужская депрессия выглядит именно так. Ну что, ушла? Отлично, пора купить что-нибудь дорогое. Звучит как самый прибыльный план лечения разбитого сердца в истории. Ну а мы с вами не страдаем, а крутим следующий трек, потому что радио лечит громкостью, а не золотыми цепями. Дисклайнс и Тина Шен, No Broke Boys в продолжении. Также появится лирик с кассетой. И на закусочку КДДК и Алекс Альта 1 and 2.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Муж просил подождать.
3: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
2: Ах, Аконыч.
3: 43-55-13.
1: Внимание, внимание. Уникальная возможность. В честь наступающего Дня Победы. Скидка 7% на покупку квартир в сданных домах ЖК «Колизей». Квартиры рядом с парком и аквапарком. Развитая инфраструктура для комфортной жизни. Особое внимание участникам СВО и членам их семей. Не упустите шанс стать владельцем своего жилья. Звоните 49-53-53. Застройщик ООО «СЗ Стройсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 15 мая 2026 года.
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует южный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 14.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «ШинаСУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «ШинаСУ» по телефону в Волгограде 255-00.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Tears for Fears однажды написали песню, которая идеально описывала состояние человека в 80-х. Two Colors уже приписали, а точнее переписали ее так, что она, ну, знаете, идеально описывает состояние человека, который застрял в пробке в 20-х. Суть та же, антураж другой. Ну, а мы о прошлом не грустим, только иногда ностальгируем и создаем будущее прямо вот сейчас. Следующий трек уже в пути. Называется он Swim. Исполнит его BTS. Также Alan появится с Европа. И на закуску Биберекса и Faithless New Religion. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрата.
2: Реклама. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18.00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
7: 0+.
8: Опять кривая! Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: BTS на 101.5, вернувшиеся после 4 лет, и вместо боевого танца на крыше выбрали лодку посреди океана. Песня про то, как просыпаешься в безумном мире, вокруг вода, акулы, но есть кто-то, с кем не страшно нырнуть. Простой человек в такой ситуации что? Паникует, да, и ищет спасательный круг. А вот BTS просто снимают куртку и ныряют будто в бассейне в отеле. Ну, а мы с вами держим курс по волнам Волгоград FM, потому что радио не тонет, ну, чисто физически не получится. А после паузы послушаем классный коллектив Sunrise Avenue и композицию Fairy Tale Gone Bad.
1: Реклама. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
2: 0+.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
7: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19.00. Такое нельзя пропустить. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101,5. Твое время.
2: 15 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости.
6: Минпромторг Российской Федерации предложил ввести технологический сбор для электроники. 250 рублей за смартфон, 500 рублей за ноутбук, 100 рублей за телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей за другие телефонные аппараты. Сбор будут платить производители и поставщики техники. Ввести сбор планируют с 1 сентября текущего года. Оплатить его нужно до допуска товаров к продаже в течение 10 рабочих дней после расчета системы. Конкретные ставки будут утверждены отдельным распоряжением правительства. Депутат Госдумы Каплан Паниш от партии ЛДПР предложил ввести понятие «социальные скамейки для маломобильных граждан и пенсионеров», а также упростить порядок их установки. Парламентарии считают, что скамейка со спинкой должна быть у каждого подъезда на расстоянии не более 30 метров, а жители должны иметь право устанавливать лавочки за свой счет без дополнительных разрешений, если соблюдены санитарные нормы. По словам депутата, для пожилых людей скамейка у подъезда – это не только элемент благоустройства, но и способ сохранить активность и общение. На данный момент процедура установки слишком сложна и требует собрания собственников, что для многих пенсионеров становится непреодолимым препятствием. В Михайловке введена в эксплуатацию вертолетная площадка для санитарной авиации. Первый пациент, нуждающийся в срочной медицинской помощи, был успешно эвакуирован в областной кардиологический центр. Это стало возможным в рамках федерального проекта, направленного на улучшение экстренной медицинской помощи, что позволяет быстро доставлять пациентов из удаленных районов в специализированные клиники, спасая жизни. Более 85 тысяч жителей Волгоградской области уже проголосовали за проекты благоустройства будущего года. В тройке лидеров в Волгограде – конечная станция скоростного трамвая ВГТЗ, парковая зона на улице Фадеева и территория у улицы Симонова и 8-й воздушной армии. Голосование продлится до 12 июня включительно. Принять участие смогут все желающие старше 14 лет на платформе загородсреда.госуслуги.ру. В Михайловке введена в эксплуатацию новая вертолетная площадка для санавиации. Посадочное поле на территории инфекционного госпиталя позволит максимально оперативно и в любое время суток эвакуировать пациентов в опорные больницы региона. Строительство объекта и благоустройство прилегающей территории было выполнено в 2025 году. Сейчас завершено аэронавигационные документации.
5: Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Риана Грейс и Тиесто на 101.5, который, между прочим, вернулся к своим корням. 30 лет прошло, а он все еще ищет красивые места, где можно погрузить на максимальной громкости. Грусть, конечно, странно у него получилось. С одной стороны, цитирую, «Я теряю рассудок», с другой, «Но какая же красота вокруг». Знакомо, да? Особенно, когда он потерял ключи, а за окном закат. Но у нас с вами пока что заката еще никакого нет, а только, так скажем, обед, ну, может быть, чуть попозже, но тем не менее, тоже неплохо. «Елка» с композицией «Проще» в первые 30 минут этого музыкального часа. Также появится «Алок» и «Джесс Глин», «Summer's Back» и раньше всех «Vintage Culture Gaps», «Lost», еще раз всем привет и классной среды.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
5: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
6: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане «Волгоград» и

0: на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует южный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +25, ночью до +14.

0: Demon Bank и Unit Us выдали рецепт, который не найдешь в обычной аптеке. Там прям текстом: «Ты мой искусственный массаж сердца, возвращаешь меня к жизни». Звучит романтично, согласитесь. Но представьте, как это выглядит в реальности. Приходишь такой на свидание, а тебе говорят: «Ложись, сейчас буду реанимировать». Вряд ли это входит в стандартный пакет свиданий, да? Но я здесь на Лахмурат FM сердечно-легочную реанимацию, в отличие от ребят, не провожу, а просто поставлю следующий трек. Так еще и не один. Эбен, Холлоу, также появится Леони и Каллум, Скотт Стейн. Ну и в Башкирию тоже сгоняем. Айола, Хумай, оставайся с нами.
1: Волгоград FM.
2: Реклама. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.

0: Ситуация в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: вот и новое сердце. Нам с вами подвезли, ребятушки, в самый нужный момент. Дуэт из Торонто, Крэш Адамс. Эти, кстати, двое парней прославились тем, что, представляете, возили красный диван своей бабушки в неожиданные места и пели на нем песни. Сейчас, я так думаю, этот диван стоит где-нибудь в музее поп-культуры, а, возможно, и на свалке. Зависит от того, сколько километров он откатал. У меня, в отличие от них, диванов нет, но зато есть крутые треки Zayn и Taylor Swift. Сценарий часа «I don't wanna live forever». А еще Боб Синклер и Кьеза заскочит через одну минуту «I can't wait».
1: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 16 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Сергей Леонов от партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы по охране здоровья, предложил повысить минимальный уровень заработной платы медицинских сестер до 130% от средней зарплаты в регионе. Он отметил, что это необходимо на фоне дефицита кадров и высокой нагрузки в отрасли. Леонов также подчеркнул, что зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться вне зависимости от уровня квалификации и стажа.
9: В России в рамках бесплатной диспансеризации доступны 7 скринингов для выявления самых распространенных видов рака. Такого опыта нет ни в одной стране мира, рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Диспансеризация проводится раз в 3 года с 18 до 39 лет, а после 40 – ежегодно. Таблицы обследования размещены на сайтах поликлиник и Минздрава. Главное – не ждать симптомов, а проходить обследование вовремя для раннего выявления и сохранения здоровья. Строительство медицинского центра в Волгограде находится на завершающей стадии. Как сообщил ректор ВолгМУ Владимир Шкарин, начальник управления капитального строительства университета доложил о ходе работ. Готовность помещений составляет 90%. Центр планируется открыть современный диагностический центр с оборудованиями экспертного класса. При клинике будут оказывать услуги по 16 профилям. В корпусах клиники расположатся учебные комнаты, что позволит создать единое пространство для обучения студентов прямо у постели больного. К работе привлекут как авторитетных специалистов, так и молодых врачей, которые готовят ведущих научных центрах страны. В строящемся парке Красноармейского района стартовал монтаж внешнего кольца 50-метрового колеса обозрения «Красное солнце». К настоящему времени рабочие уже произвели установку опорных колонн, центрального вала и внутреннего обода с связующими элементами. Всего в рамках монтажа специалистам предстоит установить 40 стрел длиной по 25 метров, 240 связующих элементов внутреннего и внешнего ободов и другие конструкции аттракциона. По завершению устройства внешнего обода подрядчик установит 20 пассажирских модулей.
8: В Волгограде решается вопрос о новом месте установки авторской копии скульптуры Евгения Вучетича «Перекуем мечи на Арала». Ранее монумент находился у завода «Газоаппарат», но после сноса предприятия в 2023 году был перемещен на склад. Муниципалитет оформил скульптуру в свою собственность и планирует ее реставрацию. Окончательное решение пока не принято. О месте установки будет сообщено дополнительно. Постамент на Новодвинской будет снесен, а судьба постамента на проспекте Жукова остается под вопросом. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Алекс Зиб и Portugal's Man призывают нас нырять в океан любви с разбегом, без жилета и без спасательного круга. А, кстати, песня родилась из реальной истории 12-летнего мальчика, который мечтал увидеть море. Представляете, так вот берешь грустную историю, а делаешь трек, от которого хочется ходить босиком по песку. А, так что, если вы сейчас не в океане, ну, хотя бы закройте глаза и представьте. И да, солнцезащитный крем тоже не забудьте. Ну, а мы ныряем в пучины Волгоград FM. Следующее музыкальное участие DC The Theodora с мелодрамой заглянут к нам в гости. Чуть ранее Holy Moly, Talk to Little. Ну и раньше всех Rabbeline, Love Me Now. Через пару минут еще раз всем привет и классного вечера среды.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
3: Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
6: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
7: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
8: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
7: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
8: Подробнее о соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
9: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
10: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
11: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21-Д.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 24, ночью до плюс 14. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинаСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинаСУ по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шиносу», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: песня о любви к кому-то, а есть о любви к себе. И вторая категория, как правило, намного сложнее. Tokyo Hotel после, так скажем, 20 лет карьеры выдали трек, где Билл Каулиц буквально кричит: «Я не нуждаюсь ни в ком, мне нужно заново влюбиться в себя». И самое грустное в этом – это то, как легко мы теряем себя. Ну, а самое важное здесь – это припев, потому что в нем есть надежда. Все начинается не с «найди кого-то», а «верни себя». Tokyo Hotel, How to Love. Только что, ну, а впереди у нас новые композиции от Alan Roxton, например, Vertigo, также Vision V и Xiron с композицией Not So Lonely. Ну и через пару минут отправляемся за мили отсюда вместе с Offenbach.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Саша. Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18:00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
7: 0+.
8: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
9: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
12: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». 6 технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Иногда группы «Моя Мишель» на Волгоград FM гимна тем, кто в 2 часа ночи листает старые фото и думает, а зря я вообще-то тогда, и многоточие. А грустно, красиво, но зато честно. А вот у меня на этом все, друзья мои. Среда, вечер. Всем желаю всего крутого, чтобы, знаете, ваши иногда заканчивались быстрее, чем зарядка на телефоне. А ухожу я ненадолго, вернусь завтра, четверг, с новым настроением и, возможно, еще с новым чем-нибудь. В общем, любите себя даже в те дни, когда вам хочется исчезнуть. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50-11-50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
7: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
8: Премьер-строй «Волгоград» 60-57-57.
9: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
10: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
13: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
14: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 17 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России утвердили правила контроля за частными детективами. Следует из постановления Кабмина, с которым ознакомился ТАСС. Документ вступит в силу с 1 сентября текущего года. Контролирующим органом вступает Росгвардия. Будут проверяться в том числе сведения о частном детективе, наличии и отсутствии судимости, результатах медосвидетельствования и так далее. Сергей Леонов от партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы по охране здоровья, предложил повысить минимальный уровень заработной платы медицинских сестер до 130% от средней зарплаты в регионе. Он отметил, что это необходимо на фоне дефицита кадров и высокой нагрузки в отрасли. Леонов также подчеркнул, что зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться вне зависимости от уровня квалификации и стажа. С 20 мая по 31 августа в Волгоградской области ограничат движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам с 10 до 22.00, если температура воздуха днем поднимется выше 32 градусов. Эта мера призвана сохранить от деформации асфальт на дорогах. При высоких температурах он продавливается под большим весом фур и образуются колеи. Напомним, аналогичные ограничения вводились в летние периоды и в прошлые годы. В поселке Солнечный Краснооктябрьского района Волгограда начали приводить в порядок автомобильные проезды. Специалисты выравнивают дороги и формируют покрытие из фрезерованной асфальтобетонной крошки. Работы ведутся по мере завершения строительства в населенном пункте сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью более 50 километров. Их готовность уже составляет 97%. Региональный ботанический сад в поселке Металлургов Волгограда приглашает на ботанические прогулки. Сейчас там вовсю цветет сирень, более 70 сортов, а также радует глаз большая коллекция ирисов и многое другое. Сотрудники ботанического сада подготовили несколько новых фотозон. Сад будет открыт для прогулок 12, 13, 14 мая с 9 до 17 часов, 16 мая с 9 до 16 часов без перерыва. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Среда, прекрасная погода, то солнце, то дождь. И мы, конечно же, с Викторией Сотниковой вооружились всеми модными трендами и новинками, которые предлагает нам модная индустрия для того, чтобы рассказать вам, как в такую замечательную погоду быть самым-самым классным, эффектным, оригинальным и неподражаемым. Ну а кто такая Виктория Сотникова? Я, конечно же, напомню, это моя любимая соведущая, которая со мной уже третий год, между прочим, за пультом, отвечает за всю техническую часть нашей передачи. Рябцев Fashion Show — это человек, который, ну, я имею в виду Виктория Сотникова, это человек, который не только разбирается в моде, но и обрамляет ее в глянцевые слова.
2: Ой, как здорово, как круто. Мне каждый раз так нравится, когда Леша говорит немножечко не о себе, а про меня, да, когда пластиночка это сменяется.
1: Я благодарный.
2: Вот, это прекрасно, потому что он знает, что я могу выключить микрофон. Так, ну, а я, конечно же, всем напомню, что Алексей Рябцев — это персональный фэшн-стилист, генеральный продюсер бренд, фото и видеосетов для экспертов и организаций, кастинг-директор легендарного модельного агентства VG Models, а также главный стилист ТРЦ «Акварель» и незаменимый наш прекрасный ведущий этого прекрасного шоу, потому что что мы должны делать? Мы должны помогать нашему Волгограду становиться еще более
1: красивым, стильным.
2: И вообще, а когда у нас, когда недели моды будут смотреть люди не в Нью-Йорке, а в Волгограде?
1: Слушай, ну мы постепенно идем к этому.
2: Постепенно,
1: развиваемся, да? Есть несколько проектов, которые есть в нашем регионе, и они очень даже хороши. Так-то, на секундочку, анонсирую, что, возможно, еще и третий проект такого рода появится в нашем городе, поэтому я уверен, что мы имеем все шансы стать одной из модных столиц, ну, не просто не то чтобы России, но мира в целом.
2: Так, хорошо.
1: У нас очень талантливые люди живут в нашем регионе.
2: Ну, а что будем сегодня обсуждать?
1: А сегодня мы будем обсуждать немножко грустную тему для многих, не знаю, как для мужчин, но для женщин точно, почему же мы бываем недовольны своим внешним видом.
2: Ой, ну это такая, знаешь, просто ежедневная актуалочка. Я бы не сказала, что это что-то грустное, это почти, это будни в целом почти всех.
1: Такая печалька утренняя очень часто, да,
2: бывает? Не то чтобы печалька, но мне кажется, очень многие люди в целом, ну, нет, давай так, нет такого человека, который был бы доволен собой на 100% во всех сферах.
1: Я тебе могу сказать. Я всегда собой доволен.
2: Но есть же где-то, что ты чуть-чуть сомневаешься в себе.
1: Да нет, никогда.
2: Ну, чуть-чуть.
1: Да вообще нет такого.
2: Ну, хотя ладно, с такой прической люди, наверное, всегда самые уверенные.
1: Конечно, конечно. Ну, во-первых, это, скорее всего, от внутреннего состояния и внутреннего ощущения, да, не то чтобы превосходство. Знаешь, что это такое у меня Наполеон
2: полез чуть-чуть. Вот сейчас мы все и узнали об Алексее Рябцеве. Он себя выдал.
1: Ты знаешь, я, наверное, в какой-то период времени начал понимать, что я вот прям уверен в том, чего я хочу, то, к чему я иду, и мне это очень сильно помогает по жизни, поэтому всем этого советую. Найти, наверное, это дело, которое вас будет радовать каждый день.
2: Я, кажется, знаю, какая у Леши появится новая регалия скоро. Вот эти коучи, которые собирают в зале кучу людей и говорят: ты можешь все, поверь.
1: Слушай, я отличный мотиватор, если честно, но мы немножко отвлеклись от темы, поэтому я как раз-таки в своей работе очень сильно помогаю людям быть довольными собой и понимать, как правильно строить свой гардероб, как классно выглядеть каждый день и быть кайфовым.
2: Ну, это прекрасно. Если у вас есть какие-то вопросы, бегом присылайте их по нашему номеру 8-927-522-101.5 в эфирный Макс. А мы пока послушаем немного музыки.
0: Рябцев Fashion Show. Реклама. Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
4: «Озеленение 34» – рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки, высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
5: Горячее весеннее предложение от «Хабов Фрэш». Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших «Хабах Фрэш» с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина 65Б/1, проспект маршала Жукова 94Д.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
7: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.

0: мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
1: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
0: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
2: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 66%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем плюс 24, ночью до плюс 14, местами небольшой дождь.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.18 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу. Продолжаем обсуждать такую очень, мне кажется, животрепещущую тему, которая откликается грустная. Абсолютно каждому. Да не грустная она. Кстати, знаете, что, девочки, я заметила? Вот парни всегда говорят, да, я уверен, да мне пофиг, да это, да то.
2: Блин, ну мы же мальчики.
1: А мы неуверенные постоянно.
2: Слушай, ну вам с точки зрения генетики, наверное, свойственно быть постоянно неуверенными в чем-то, сомневаться, искать советы и так далее и тому подобное. Угу. Мальчики немножко другие в этом все-таки. Мы часто бываем четко убеждены в том, что мы делаем. Иногда даже неправильно, но мы все равно убеждены, что все получится. Вот, ну так, почему грустненькая тема немножко, я ее так называю, потому что люди, которые ко мне обращаются с ней, они именно грустят по этому поводу. Не могу сказать, что расстраиваются, кто-то иногда впадает в депрессию и необходима помощь, даже, наверное, тут не больше стилиста, а чуть-чуть даже психолога, и такие навыки я тоже, соответственно, имею, потому что необходимо людей выводить, да, из какого-то такого неприятного состояния. А почему же люди бывают недовольны своим внешним видом? Mm-hmm. Ну, начнем с того, что они даже часто не понимают, как они могли бы классно выглядеть, просто потому что им никто никогда об этом не рассказал или не показал. А как это бывает? То есть мы с вами взрослеем, у нас определенный круг общения, социум, появляется, например, семья, у нас есть какие-то устоявшиеся мнения, желания видеть себя определенным образом в зеркале, и в какой-то момент это не совпадает, да? То есть мы себя помним какими-то красивыми, там, в 20 лет, условно, когда мы были собой абсолютно довольны, и где-то там к 30, mm-hmm. ну, может быть, к 40, а кто-то, может быть, и старше, понимает, что все не так, да? Мне нужно переодеться, что-то со мной не то, и вроде бы цвет волос не тот, и стрижка не та. Кстати, это вот именно девчонок в первую очередь касается, потому да. что пацаны всегда себя чувствуют красавцами. Mm-hmm. Так оно и есть.
1: Они хозяйственное вот. Мыло могут умываться, ну,
2: если
1: нормально.
2: Естественно, конечно, даже бриться можем топором. Вот. И здесь возникает такой диссонанс. А что же со мной не так? Проблема в том, что не с вами что-то не так, а проблема в том, что вы перестали обращать внимание на то, как вы выглядите сегодня, да, и вы не понимаете, для чего вообще вам нужна одежда. Она вам нужна для того, чтобы просто прикрыть наготу, или все-таки для того, чтобы соответствовать определенному уровню и статусу, который, например, сегодня у вас есть. Для того, чтобы производить на кого-то впечатление, потому что женщинам этого всегда хочется. Кто бы там что ни говорил, я одеваюсь для себя. Ну, неправда. Девчонки все-таки одеваются для кого-то, частично для себя, чтобы улучшить себе настроение. Но девушкам все-таки хочется слышать и внимание, да, какие-то слова внимания, и восторженные взгляды ловить, даже если мужчины или женщины ничего не говорят. А может быть, завистливые взгляды от своих там коллег, либо там подруг наблюдать, да. Для женщин это важно. Угу. То есть ловить вот эту эмоцию от того, как они выглядят сегодня. Поэтому здесь нужно четко понять, чему вообще должен отвечать мой внешний вид. Да, там стрижка, цвет волос, макияж, что-то или иное, да, степень ухода, ну и, соответственно, одежда, которую вы потом носите.
1: Ой, как обычно, у парней все просто, у девчонок все сложно, и постоянно парням никому ничего не надо, они ни о ком не думают, а девочки думают обо всех, и они думают, как везде себя разорвать, успеть, и вот это все. Ну, это я очень сильно упрощаю, это вот буквально один плюс один.
2: Нет, ты просто сейчас немножечко это перетягиваешь на себя дело.
1: Нет, я так никогда не делаю. Я просто люблю с тобой спорить. Вот и все. Так, ладно. Немножечко прерываемся, послушаем музыку. Совсем скоро к вам вернемся. Не переключайтесь.
0: Рябцев фэшн-шоу.
3: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17:27 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу продолжает обсуждать. Знаете, что меня сейчас больше всего повеселило? Сказать, Леша, или нет?
2: Скажи.
1: Что Леша теоретически мог бы по возрасту быть моим отцом. И он просто сейчас так осознал.
2: Ты знаешь, вообще-то, я так сидел сейчас и думал о том, что ты другое скажешь.
1: Что?
2: Да ладно, не важно.
1: Короче, я потом узнаю.
2: Да, мы просто за эфиром очень много чего обсуждаем с Викой. И, естественно, мы же не можем просто так сидеть. Молча слушать музыку.
1: Да, представь, мы бы сидели просто молча такие, смотрим в стенку, ждем отчет.
2: Да. И сейчас тут мы выходим в эфир. В общем, продолжаем наш разговор на тему того, почему же бываем недовольны своим внешним видом. И первое, с чего мы начали, это, конечно же, непонимание вообще, как мы должны выглядеть. У нас нет какой-то картинки конечной перед глазами.
1: Мне кажется, еще не только эта картинка, а еще иногда, знаешь, как будто у людей нет инструкции, они не понимают даже...
2: По применению себя, да?
1: Да. С чего начать смотреть, не понимают, куда смотреть, чтобы заметить, что что-то нужно поправить. Во-первых, да, а иной раз просто даже подход у всех разный. То есть есть люди, которые им достаточно иметь, знаешь, там, одни шорты, одни брюки и так далее, но просто они будут менять их, ну, примерно раз в два года.
2: Это типа, называется эти, консерванты.
1: То есть надоели эти шорты, знаешь, я уже хочу другого фасона шорты, ага. А есть люди, которые, и мне надо и немножечко такого, и немножко такого, немножко такого, немножко такого, потому что я каждый день разный и не
2: все
1: знаю,
2: правильно.
1: Куда
2: все
1: меня...
2: Все зависит от нашего настроения. Все зависит от нашей ментальности и от того, как мы проявляемся. Конечно, влияет. Очень сильно влияет. И здесь мы должны в первую очередь себя очень хорошо понимать. Да? То есть мы с вами должны определить, а что же я вообще хочу по жизни? Как я хочу выглядеть, нарисовать себе какую-то идеальную картинку и к ней, соответственно, стремиться? Это первое. Второе, понимание того, кто же я есть, да? И трансляция в нашего внешнего вида как раз-таки дает возможность окружающим людям нас лучше узнать, да? Еще мы не заговорились с человеком, а мы уже даем ему понять вообще, кто мы есть и чем мы занимаемся. Поэтому, если вы понимаете, что ваш внешний вид должен полностью отвечать вашей визуальной визитке, то здесь вам будет гораздо проще сформировать свой собственный персональный имидж. Если вы не понимаете, как это сделать, то, конечно же, лучше обратиться к специалисту, как в медицине, да, обратитесь к специалисту, вам помогут. Абсолютно, как бы, такая же практика происходит и со стилистами. Плюс ко всему, часто люди не понимают вообще, какую одежду выбирать для себя, да, просто не зная элементарно даже своего размерного ряда. То есть человек мне говорит, я ношу там такой-то размерный ряд, но я-то внешне понимаю, что человек либо меньше, либо больше того размерного ряда, который он называет. Это бывает очень часто. И, соответственно, приходя в магазин, выбирая одежду, которую они предполагают, что им подходит, будут недовольны. Сидит не так, форма не та, здесь топорчится, здесь морщинится, и все. И человек становится просто очень сильно расстроен.
1: Мне кажется, еще это свое недовольство, да, зависит от времени года. Вот это в межсезонье чаще всего люди недовольны, потому что идет смена, вот это, как сказать, смена тепла, смена гардероба.
2: Да, и это
1: тот момент, когда ты теряешься и такой, так, я не понимаю, сейчас одевать уже рубашку, куртку, джинсов.
2: А после
1: что?
2: Зимы как?
1: Да, очень тяжело. Вот, и если вдруг вы теряетесь, то как раз напишите нам, мы вам сейчас все поможем, все подскажем. Но пока танцуем под музыку.
0: Рябцев фэшн-шоу. Реклама.
3: Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
4: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: вкус.
1: Реклама.
2: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50-11-50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
7: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
8: Категория 0+.
9: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
11: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
12: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
13: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
11: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
12: В Агат-РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
16: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
15: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
16: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
3: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
4: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок «Бурковский парк». 15 минут до центра, земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.42 в Волгограде, и Рябцев Fashion Show продолжает помогать вам побороться с ощущением, да? Я не разговариваю сегодня с теми нашими чувствами, когда мы чувствуем себя что-то не в своей тарелке, да? Что-то с нами не то, как-то выглядим не так.
2: Да, что-то надо менять абсолютно, и следующий пункт, который я хотел бы осветить, это эмоциональные покупки. Давай, говори.
1: Да, быстрый такой, знаешь, всегда вот эта вот лампочка загорается у женщины.
2: Я вижу
1: в тот момент, когда они начинают на волосы смотреть. Мне кажется, если они вот подумали, что что-то с прической не той, вот это они в той самой фазе находятся как раз.
2: А, ты знаешь, женщины, мне кажется, куда бы они ни посмотрели, у них всегда возникает какая-нибудь лампочка и какие-то мысли на этот счет.
1: Единственное, всегда прическа виновата.
2: Как мужчине, да, ты стоишь иногда, смотришь в их глаза и понимаешь, так, что-то там не то. А что? Не всегда же понятно, и прочитать не сможешь. И она не всегда скажет, что самое интересное. Итак, часто эмоциональные покупки заставляют нас чувствовать себя некомфортно и быть недовольными своим внешним видом. Почему? Потому что ты понимаешь, что с чем я это буду носить. Да, в магазине понравилось, на маркетплейсе понравилось, в корзине это полежало, вроде бы и на пункт выдачи заказов тоже пришел, примерил, и вроде бы все классно, а потом понимаешь, что как-то не так, и не вяжется это, в принципе, с общей концепцией, которую, возможно, ты уже для себя какую-то составил или составила, абсолютно все равно. Поэтому здесь самое главное — избежать такого рода эмоциональных покупок, а такое время охлаждения для себя, наверное, взять, потому что любой продукт практически, как мне кажется, сейчас мы можем посмотреть в офлайн-магазине, прийти померить, а потом принять решение и, возможно, заказать его онлайн, да, как это очень часто люди делают, да, приходят в шоурумы, либо в магазины, примеряют, а затем просто заказывают по меньшей стоимости себе там на каком-либо маркетплейсе. Здесь я считаю, что, с одной стороны, это даже очень неплохая практика, потому что, примерив вещи, она вам может действительно понравиться. А дальше у вас есть время такого периода охлаждения, да, чтобы понять, а насколько вообще вам вещь эта нужна. Придите домой, просто посмотрите, а с чем вы в дальнейшем будете сочетать. Тем более, если вы ее нашли на маркетплейсе, у вас есть фотографии, у вас есть изображение, и просто даже открыв свой шкаф или гардероб, подумайте, а какое количество сочетаний образов вы можете сделать с той или иной вещью. И вам уже сразу станет понятно, стоит ее покупать или не стоит. Поэтому избегайте, пожалуйста, эмоциональных покупок, составляйте себе чек-листы для того, чтобы обновлять свой собственный гардероб, чтобы ваш внешний вид не страдал от каких-то трат, которые вам особо-то и не нужны. Вот. Но самое главное, опять же, вы начинаете расстраиваться. Расстраиваться от того, что нечего надеть, не с чем сочетать, а как я это буду носить, а еще если еще и по размеру как-то не то, да? И вот самая большая трагедия, от которой я всегда стараюсь отградить своих клиентов, это я к ней похудею, к этой вещи.
1: Ну, не будет, блин,
2: такого,
1: это же...
2: да. Не надо.
1: Опасно.
2: Не надо такими вещами страдать и заниматься. Вы будете только расстраиваться, глядя на эту вещь, и вес будет стоять, и объемы никуда не будут уходить. Лучше купите что-то по размеру для того, чтобы быть довольным собой сегодня, а не через год или через два.
1: Да, это правда, когда ты покупаешь вещи, которые ты не понимаешь, как сейчас носить, а вось не бойся когда-нибудь, просто потому что она будет красиво висеть в шкафу, но это опасно. Всегда история. Вот, но зато не опасно слушать прекрасную музыку. Поэтому наслаждаемся ей, и мы совсем скоро к вам вернемся.
0: Рябцев Fashion Show.

0: Реклама. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
2: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
3: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
4: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк». Волгоград, Зевина, 3D.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
7: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
8: 0+.
9: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
10: 12+.
11: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
12: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
13: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
14: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
13: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
14: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
15: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
16: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
17: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52 62 44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.56 в Волгограде, Рябцев фэшн-шоу. И у нас остается буквально немного времени. Все, мы начинаем уже заканчивать.
2: Да?
1: Обсуждать нашу прекрасную, как Леша говорит, грустную тему. Но мне кажется, это иной раз
2: полезно.
1: Обычные будни девчонок.
2: Ну и некоторых мальчишек.
1: Ну и некоторых мальчишек.
2: Которым важно, да? Которым, точнее, важно позиционирование во внешней среде и понимание того, как они выглядят.
1: Ну и давай так, просто мальчикам проще экспериментировать.
2: Да, слушай, конечно, проще
1: им,
2: нам.
1: Им проще,
2: да,
1: поэтому...
2: у нас меньше загонов на эту тему.
1: Да не то, что загонов, но даже с прической им легче, им проще экспериментировать.
2: Ну, вот как я, например.
1: Девчата просто им дольше отращивать, если что. Поэтому они не будут так сильно рисковать. Они на лысо, ну для девчонки это провокационно.
2: Вот давай начнем с того, что девушки слишком много думают о прическе. Давай начнем с этого. Отращивать или сделать покороче. А в какой цвет покраситься? А может быть сделать милирование или амбре? А может быть вообще ничего не делать, вернуться к своему собственному цвету? Психанула, пошла, выкрасилась в желтую блондинку. Ей не понравилось. Взяла все, затонировала черным палетом. Ходит опять, плачет. Все,
1: ну потому что парни всегда есть вариант, но он отрастет через месяц. Все.
2: Да, да. Вот поэтому надо меньше думать о том, а что же мне сделать, а все-таки разложить для себя систему. Да? Первое, понять, для чего вообще мне нужен классный внешний вид. Потом понять, какие цели этот внешний вид должен все-таки преследовать. Да? Там, построить карьеру, классно выглядеть, чтобы подружки завидовали. Там, найти молодого человека, либо удачно выйти замуж. То есть тут столько масса просто способов для того, чтобы понять вообще, из чего должен состоять ваш внешний вид и каких результатов он должен вам принести. Потому что ваш внешний вид — это все-таки ваша презентация. А если вы ей недовольны вашей визитной карточкой, то стоит ее заменить. Короче, понимаем, кто мы есть, чем мы занимаемся. А второе, вообще, что мы хотим получить от этой жизни с помощью элементарно своей визитной карточки нашего внешнего вида. Понимаем, какая у нас фигура, в каком размерном ряде мы с вами находимся. Дальше составляем чек-лист на покупки либо чек-лист того, что должно быть в вашем гардеробе. Смотрим, что уже есть. Понимаем, что необходимо докупить. Идем в магазины либо на маркетплейсы, все это дело докупаем. Пробуем составить луки. Если для вас это все очень-очень сложно, вы не хотите на это заморачиваться, нет времени, нет желания, нет вдохновения или понимания, обращаемся к специалисту Алексею Рябцеву, который вам все разложит по полочкам.
1: Да, в целом, да. И самое главное, вы всегда ограничены только своим желанием, своей фантазией, да, своими чувствами и иной раз своим
2: здесь
1: кошельком.
2: Здесь даже не стоит говорить о возможностях. Почему? Потому что огромное количество вещей, которые вы можете купить за копейки.
1: Да.
2: Особенно если вы посоветуетесь со специалистом, с Алексеем Рябцевым, который вам подскажет, где и как это лучше сделать.
1: Да, самое главное, чтобы этот кошелек позволил Алексею Рябцеву, чтобы потом за копейки можно было что-то найти.
2: Уж поверь, получится.
1: Ладно, но подарок на день рождения. Вот можете виш-лист уже писать, консультацию у Алексея Рябцева.
2: Кстати, хороший подарок, очень умный. Да, Вика, молодец.
1: Вот. И в целом, особенно если у вас какое-то событие предстоит, то консультация вот одного образа, да, на одно событие — это вообще копеечки.
2: Конечно.
1: Вот, поэтому в целом мы желаем вам прекрасных модных вибраций. Да?
2: Да?
1: Все, всем пока, до следующей недели.
0: Рябцев Fashion Show. Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли». Твое время. 18:00. Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
0: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Соединенные Штаты планируют восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», выкупив их у европейской компании по заниженной цене. Об этом заявил Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон намерен диктовать цены на газ. Если сделка состоится, то лишит Германию возможности самостоятельно определять условия поставок. Лавров также напомнил, что в 2022 году на газопроводах был совершен теракт, в результате которого 3 из 4 ниток были разрушены. Российская сторона инициировала расследование, однако по мнению Москвы, западные страны препятствуют его проведению. В случае отсутствия прозрачного расследования, Россия готова обратиться в Международный суд ООН. Россияне в текущем году смогут вернуть от 300 до 600 тысяч рублей за проценты по ипотеке, если их доход облагается НДФЛ. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии ЛДПР. Размер возврата зависит от налоговой ставки. Право на вычет есть у всех с официальным доходом. Ограничений по срокам нет, но вернуть налог можно только за 3 предыдущих года. Для оформления понадобится паспорт, ИНН, декларация 3 НДФЛ, справка о доходах, копии договоров ипотеки и купли-продажи, справки с банка об уплаченных процентах и заявление на возврат. Самый удобный способ – через личный кабинет налогоплательщика. Деньги поступят на карту в течение 30 дней. В Алексеевском районе Волгоградской области был угнан автомобиль ВАЗ-2107. Полиция установила, что угон совершил 25-летний ранее судимый местный житель. По предварительным данным, он уехал на угнанной машине в город Воронеж. Сотрудники полиции выехали в командировку и задержали подозреваемого. Автомобиль изъят и будет возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон», сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгоградской области активно развивается промышленный туризм, в котором участвуют 34 предприятия. В рамках образовательной программы «Открытая промышленность» сотрудники 21 компании прошли обучение и было разработано 26 экскурсий на различные предприятия. К текущему году к программе присоединились новые компании, что способствовало созданию новых маршрутов и профориентационных программ. Волгоградская область по инициативе губернатора Андрея Бочарова развивает туризм как важный элемент экономики, предлагая 334 маршрута и увеличивая туристический поток. Волгоградцам напомнили о вакцинации от клещевого энцефалита. Вакцинация в Волгоградской области проводится за счет собственных средств граждан, поскольку федерального финансирования для неэндемических территорий не предусмотрено. Сделать прививку можно в медицинских организациях, предварительно уточнив наличие препарата. Для неспецифической профилактики специалисты рекомендуют благоустраивать территории, проводить акарицидные обработки, использовать защитную одежду, регулярно осматривать себя и применять противоклещевые средства. Курс валюты на сегодня: доллар 73,79 рубля, евро 87,38 рублей. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
6: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: композиции «Give Me Something» играли только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами уже встречаемся в этом 7 часу в студии. Все так же я, Виктория Сотникова, уже немножечко без Алексея Рябцева, да, потому что шоу подошло к концу. Но мы с вами сейчас будем наслаждаться классной музыкой в нашей хорошей компании. И, конечно же, немножечко поболтаем. Надеюсь, что вы классно проводите это время, что вы наслаждаетесь отдыхом в первую очередь, да. Нужно отложить все рабочие задачи уже и давать себе время на восстановление. Подождут все до утра, да? Вот просто скажите всем до утра, не звоните мне. Ну а сейчас слушаем музыку как раз, чтобы не слышать никаких звонков. Будут играть Cyril, BTS и через пару минут Камрад с композицией Be Mine. Поэтому не переключаемся, танцуем, радуемся.
1: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Внимание, внимание! Уникальная возможность. В честь наступающего Дня Победы скидка 7% на покупку квартир в сданных домах ЖК «Колизей». Квартиры рядом с парком и аквапарком. Развитая инфраструктура для комфортной жизни. Особое внимание участникам

0: 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
3: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 24, ночью до плюс 14. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинаСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинаСУ по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Галочка, ты сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Овны, не все проблемы решены, но вы предпочитаете не зацикливаться на них, а двигаться вперед, покоряя новые рубежи. Тельцы, день приносит немало волнений и тревог, но в целом складывается удачно. Близнецы, держите эмоции под контролем. Если вы дадите им волю, ни к чему хорошему это не приведет. Раки, вы энергичны и успешно решаете сложные вопросы как профессионального, так и личного характера. Львы, хороший день для необычных решений. Начало работы над нестандартными проектами. Девы, очень сложно складываются семейные отношения, и урегулированию разногласий с родственниками будет посвящена большая часть дня. Весы, вероятно, улучшение финансового положения в основном за счет запланированных денежных поступлений. Скорпионы, день подходит для решения организационных вопросов, можно заниматься обдумыванием и планированием торжественных и развлекательных мероприятий. Стрельцы, хочется получить все и сразу, но не получится, по крайней мере сейчас. Это день многочисленных и нелегких выборов. Козероги, у вас очень плодотворный день, хорошо подходящий для работы. Сосредоточьтесь на решении сложных задач. Водолеи, важно как можно раньше определиться с целями, этот день открывает неплохие перспективы. И рыбы, вы энергичные и организованные, эти качества оказываются очень кстати, когда дело касается решения деловых вопросов. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

0: вечера вам желает ООО «Шина-Су», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-Су» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-Су» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: композиция «Абракадабра» играла только что для нас, для нашего классного настроения. И прямо сейчас вы порадуетесь еще больше, потому что у нас с вами розыгрыш. Наш спонсор «АНО» спортивный клуб «Ротор» дарит пригласительный на два лица. Так как 16 мая в 13:00 «Ротор» на Волгоград-арена сыграет с футбольным клубом «Чайка». Поэтому откладывай все дела, приходи на стадион и поддерживай наш родной, любимый волгоградский клуб. И возрастное ограничение, к счастью, всего лишь-то 0+. Поэтому рады даже самым маленьким фанатам. Ну и забрать вы можете этот подарок очень просто. Вам нужно всего лишь набрать сейчас наш эфирный МАКС по номеру 8-927-522-101.5 и прислать туда сообщение с правильным ответом, какой же запрос является самым популярным. Нужно попробовать отгадать, что чаще всего люди ищут в интернете. И вот я начала запрос, да, ввела начало запроса «Зачем футболистам?» И нужно теперь услышать, отгадать правильный, полный запрос, да. «Зачем футболистам гетры?» «Зачем футболистам топики?» И «Зачем футболистам маски?» Попробуйте догадаться, да, какой запрос из этих трех является самым популярным. Послушайте свои интуиции. Возможно, именно вы заберете этот подарок. Желаю всем удачи. Поторопитесь.
1: Волгоград FM. 101.5.
2: Реклама.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это Строма!
5: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
7: Категория 0+.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
9: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
10: Агат. Продавай выгодно.
11: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
12: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
13: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
12: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
13: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
14: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
15: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52 62 44.

0: Лирикс, композиция «Кассета», играли только что для нас, для нашего хорошего настроения. И с этой композицией мы подходим уже к концу этого часа. Означает это только то, что нам пора с вами прощаться до завтра. Очень быстро, да, пролетели эти два часа. Час фэшн-шоу, час личный наш с вами. И в целом этот день пролетел тоже очень быстро. И у нас два дня впереди, а потом выходные. Ну, прекрасно, да, четырехдневная рабочая неделя в целом. Вот третий раз за год она уже со мной происходит. И лично я очень ей рада. Я понимаю, что вот эта схема намного идеальнее, когда у тебя три выходных, намного больше ты успеваешь дел поделать. И отдохнуть, и убраться, да, и еще куда-нибудь сходить погулять. В общем, прекрасно. Хотелось бы такой на постоянной основе, но ладно. Это уже мечты, такие нереальные немножечко. В общем, слушая музыку, впереди будут играть Мохомби, Тиесто и Бриана Грейс, и через пару минут Дэвид Гетта, Алиса с композицией Never Going Home Tonight, поэтому не переключайтесь, а я говорю вам пока-пока, до завтра, желаю хорошего настроения.
1: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Не будет на стенах у нас перелома.
5: Не будет, если кирпич выберешь строма.
6: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
7: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
11: 0+.
12: Муж просил подождать.
13: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
12: Ах, оконыч.
13: 43-55-13.
14: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал, билеты в кассах театра, категория 6+.
15: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
16: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
17: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания Green Step.
18: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
19: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании Green Step. Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. В 2028 году у девятиклассников в России появится третий обязательный экзамен – история. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, это будет устный экзамен. Задания будут базироваться на учебных материалах. Цель экзамена – проверить понимание учениками исторических процессов, сообщает РИА Новости. Рейсы из Волгограда в Шарм-эль-Шейх задержали на 19 часов. Самолет авиакомпании Air Каир должен был вылететь в Египет 13 мая в 4 утра, однако сейчас, судя по онлайн-табло, вылет назначен на 23 часа. Как напоминает высота 102, из-за введения минувшей ночью Росавиации ограничений на работу аэропорта Сталинград, в расписании воздушной гавани произошел сбой. Затем ситуацию усугубили новые ограничения для гражданской авиации, введенные в воздушном пространстве Санкт-Петербурга, Московского региона и некоторых других регионов Центральной России. И в итоге в Волгограде было задержано несколько рейсов. Некоторые школы Волгограда переведут на дистанционное обучение из-за работ на сетях водоснабжения. С 15 по 17 мая в трех районах Волгограда пройдут масштабные работы на водоочистном сооружении и инженерных сетях. На время ограничения водоснабжения школьников из попадающих в зону работ учреждений переведут на дистант. Работу детсадов временно приостановят. Для семей, которым не с кем оставить детей, в части дошкольных учреждений откроют дежурные группы. В эти дни концессии водоснабжения займутся очисткой, промывкой и дезинфекцией резервуаров чистой воды. Всего работы затронут более 30 объектов. На период ремонта для жителей организуют подвоз воды. В Волгограде с 1 сентября появятся новые запретные зоны для электросамокатов. Предлагаемые изменения в проект соответствующего постановления мэрии вынесены на публичное обсуждение. Предложения волгоградцев принимаются до 20 мая этого года. Так, это постановление предлагает запретить средства индивидуальной мобильности на аллее героев у фонтана искусства, в Александровском саду, Горсаду, Комсомольском саду и в ряде других локаций. В Ворошиловском районе от электросамокатов освободят сквер имени Саши Филиппова, парк «Сказка», скверы на площади Чекистов, сквер Угасителя, сквер Пахмутова и так далее. В Дзержинском районе запретными зонами станут бульвар на проспекте Жукова, парки «Семейные», «Героев летчиков». Более подробно о предстоящих ограничениях пишет «Волгоградская правда». Мошенники с началом сезона начали рассылать дачникам фальшивые штрафы за борщевик. В сообщении от имени земельного надзора или местной администрации говорится, что на участке якобы обнаружен борщевик, и владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. А она ведет на поддельный сайт, похожий на госуслуги. Там жертва сама вводит свои личные данные и переводит деньги преступникам. О новой схеме мошенников сообщили в МВД. Доллар 73,79, евро 87,38.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
8: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: понимаю, что вот этот вот перекуп, как знаешь, какой-то пласт людей постепенно исчезает, потому что есть трейд-ин, и люди уже перестраховываются.
1: Слушай, я бы не сказал. Во-первых, смотри, просто по факту, то есть как бы перекуп — это не самое такое, ну, скажем так, приятное слово, но я считаю, их надо немножко по-другому называть. То есть перекупами раньше называли тех, кто быстро покупает тачку, продает дороже там, и так далее. То есть, ну, тех, кто типа наживается.
0: Спекулянты, как бы, по-советскому, да, если
1: говорить? Да, да, да. Сейчас как бы рынок хитрее стал. И вот этот пласт бизнесменов, он реально подстроился уже до эти условия. Я бы немножко по-другому сказал. Я уважаю не перекупов, а профессионалов авторынка, которые действительно могут позволить человеку расслабиться, подбирают ему варианты отстойные, договариваются, там, допустим, осматривают профессионалы в плане осмотра, подбора и проверки автомобиля нужны. То есть вот такой человек, который как индивидуальный менеджер, знаешь, то есть он помогает. Ну и понятно, да, свою комиссию за это берет. То есть как бы здесь все должно быть прозрачно. А вот когда человек, просто не ровен час, бывают такие ситуации, когда человек договорился с тобой, свою комиссию с тебя получил, а с продавца получает еще комиссию за то, что его вариант тебе пропихивает. Вот это уже грязная игра. То есть здесь как бы, ну, вот где эта грань доверия проходит с профессионалами, назовем их так, авторынка, это вот тоже. А твой вопрос, который по поводу трейдина, я так скажу, не редкий случай, когда к услугам подобных профессионалов авторынка прибегают отделы трейдина, чтобы продать какие-то варианты, либо наоборот у них найти. Потому что бывает, что трейд-ин работает не на новый автомобиль в автосалоне стоящий, а работает как вторичная контора, которая продает вторичный транспорт. Ну, то есть, грубо говоря, я прихожу в автоцентр и покупаю не новую машину, которая там стоит, а стоит то, что у них в продаже, в трейд-ине.
0: Ну, да-да.
1: То, что им сдали предыдущие владельцы. С одной стороны, я как бы должен получить проверенный автомобиль, вариант, в котором я буду уверен, с заверениями юрлица там и так далее. Ну и плюс мне не надо париться, что сделка будет нелегитимной там и так далее. То есть я получаю действительно проверенный, качественный продукт. Жаль только, и юрлица тоже не чисты на руку. И, к сожалению, смотка пробега постоянно наблюдается во всех регионах. Я все жду, когда за это будет уголовная ответственность. К сожалению, наблюдаются и обманы в плане с технического состояния, проверки и так далее. Ну и опять же, профессионалами те, кто принимает в отдел трейд-ин, являются далеко не все. Ну, да. Вот такая вот ерунда получается. Поэтому, как это? Доверяй, но проверяй. Что с персональными вот такими подборщиками, что с трейдином. Нужно все самому перепроверять. И отсюда вопрос. Да, оно так работает во всем мире? Нет, во всем мире так не работает. Только у нас такая интересная фигня получается. Но это правда факт, потому что действительно во многих странах там серьезная ответственность за введение в заблуждение, обман потребителя. В некоторых странах вообще трейд-ин не зашел, а где-то наоборот только на нем все и держится. У нас что там со звонками не проходит? Непроходимость какая-то?
0: Да, может быть, да. 39-115, друзья, еще раз напомню, это абсолютно прямой эфир, то есть прямо сейчас можно дозвониться. 39-115 номер телефона нашей студии и пообщаться на тему автомобильную. Вот, задавайте вопросы и делитесь мнениями. Александр готов и выслушать, не только говорить.
1: Ну, конечно, конечно, мне хочется послушать и вас, в том числе, мне и мнение важно узнать. Вообще, на самом деле, мы одно время даже устраивали такую тему для обсуждения, трейд-ин это да или это фигня вообще. Ну, 50 на 50, вот там народ разделился, у нас.
2: Алло. Алло.
1: Да-да-да,
2: Саша, приветствую. Огород, всем привет. Звоню вам частенько, хотел похвастаться, 2 года владения Haval M6. 38-486, пробег, и верой, и правдой машин заслужит, кайфую.
1: Она на механике у вас?
2: Свои потребности закрывает. Нет, робот. 486, пробег, и верой, и правдой машин заслужит, кайфую.
1: Она на механике у вас?
2: Свои потребности закрывает. Нет, робот.
1: Ну, вот, пожалуйста, у меня тоже 40 с лишним пробежала машина, пока никаких серьезных вопросов не возникало. Вот, единственное, ну, тут люди задают вопрос про М6 или Леон, так это одно и то же, просто с полным приводом, поэтому там, ну,
2: принципе,
1: сами смотрите.
2: Да. Нужен больше багажника. Это полезный вот объем багажника, на самом деле. Удобнее и

0: мягче идет. Я тестил 2 недели Джулио, скажу честно, из минусов низковат, свет вот не очень как бы хорошо, багажник маленький. Вот. По звуку я бы не сказал, по именно аудиоакустике, что он лучше. Вот. И неудобно то, что у него все вот эти вот климат-контролем, что связано только через дисплей. Здесь все-таки по-скетичнее, ну, да, да. И тем самым поудобнее. Поэтому в добрый путь. Спасибо.
1: Спасибо огромное за интересный рассказ, за статистику. На этом у нас время вышло. Благодарим за внимание вас, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
3: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам Варконт на Монолите. Варконт на Монолите. Автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Evolute, Rox, Seres, Dipal, Avator. 6 технологических брендов в одном месте. Варконт на Монолите. Каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами. На проспекте Ленина, 113D.
2: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «ШинаСу», официальный дилер шин «Пирелли».
4: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «ШинаСу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «ШинаСу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: кухни.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: Мир. Труд. Фреш. Время обновить автомобиль. Весенние предложения. Легкие условия на покупку. Более 500 проверенных автомобилей в наличии с гарантией. Каждый из них может стать вашим. 20 лет успешной работы на автомобильном рынке. Двигайся с нами. Двигайся с Фреш. Ждем вас в наших хабах ежедневно по адресу проспект Жукова 94Д и проспект Ленина 65Б/1.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
7: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
8: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: твое время.
1: 20 часов.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Why wait to say, at least I did it my way.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: что любишь.
1: I am paid to exist.

0: что любишь.
1: 101.5. Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.